0: привет! Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Shining bright than the bright in the end. И нажимается фактически рестарт.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: нравится всегда. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в июле. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Моя игра, моя игра.
12: Это вот это.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое радио. Слушай.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

0: Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое – это вот это.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Слушай, новое.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ошибок? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу
1: только. Да, ты в перископе?
0: С 7 утра по будням.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем...
0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно...

0: вместе. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
4: Билеты в продаже, 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Слушай, новый.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Ну, часть эта бьянка минуту назад нагнала вообще всякой паники. Я не могу тебя с другим представлять. Все нормально. Все, сейчас что-нибудь веселенькое вам поставим. Страдать будем потом. С утра и так хватает этого всего. Так, что происходит? Среда, 15 июля. Вот это все банальные фразы типа «Ой, поллета прошло», «Лилитполя». Ничего страшного, поллета еще осталось. Правильно? Мы же с вами оптимисты. Ну, вроде бы. Так, что еще сегодня на повестке дня? Марсель в гостях. Сегодня Марсель к нам придет, а я через, может быть, пару недель в отпуске в Марселе окажусь. Ну, в смысле, не в смысле в городе. Но это ладно, это потом. А пока давайте что-то слушать уже. Ой, как обычно, глаза разбегаются. Вот что-то поставить. Ой. Ну, конечно, пальчик соскакивает всегда на Сережу Лазарева или на вот песню какую-нибудь Вани Дмитриенко. О, а это вот что? Это прям неожиданный контент. Ирина Дубцова. Давно ли вы слушали Ирину Дубцову? Если давно, сейчас исправим.
1: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здорово, ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угу. Так, ну давайте сразу же Кирилла расстроим. Кирилл, у тебя сегодня за компом сидит.
2: Ну ладно.
1: Вот.
2: Да я только рад, я смогу поставить...
1: Куклу-колдуна?
2: Да, для наших дорогих друзей.
1: Да, ну все, тогда ладно.
2: Вот здорово.
1: Тогда хорошо, что ты не расстроился.
2: Да а что расстраиваться? Это же такая возможность.
1: Да, да. Я вчера вообще, конечно, телефон не доставал целый день. Знаешь, как это? Ты вот так вот лежишь просто, с закрытыми глазами вот так вот лежишь, и тебе... Телефон ничего не на... Ну, не, телефон нельзя, а телек так можно на фоне, но тебе не хочется.
2: Когда такое было последний раз?
1: Не в какой-то момент засыпаешь просто.
2: Когда ты без телефона.
1: Но...
2: Хотя бы 10 минут.
1: Ты чё? Знаешь, как трудно было реально? Я потом... Я всё расскажу, это просто мы так уже какие-то моменты интересные. Я в какой-то момент уже вот такими, знаешь, с заслёзанными глазами, перед глазами пелена, я уже достаю вот так телефон и максимально отодвигаю, чтобы ничего не испортить, и пишу в это все: ребята, всё нормально.
2: Всё в порядке, всё нормально.
1: Пост сделаю, что я пока ничего...
2: Ты не ослеп.
1: Да, пока ничего не вижу, можете там вообще что угодно творить, но всё в порядке. Так что вот, в очках спал сегодня.
2: Артем вчера сделал коррекцию зрения. Это не все каждый день же слушают.
1: Да.
2: Вот. И поэтому он сегодня ничего не видит.
1: Да, нет, сегодня-то я уже вижу.
2: Вчера ничего не видел.
1: Вчера, да, ничего не видел. И в очках
2: дальше своего
1: спал.
2: Носа.
1: Да,
2: в очках солнцезащитных, конечно,
1: да.
2: Же спал.
1: Нет, серьезно.
2: А, да?
1: Это для того, чтобы это, как его, пальцами не залезть в глаза ночью, пока я сплю. А то я после пересадки-то... Расковырял там. Ну, у меня ночью руки вообще что хотят творят, поэтому... Поэтому я спал в очках.
2: Фестиваль рук в Красногорске начинается.
1: Я не вижу ваших рук, и я тут во сне.
2: И вчера ты не вижу ваших рук практически на себе опробовал, да?
1: Да, да, но мы к этому чуть попозже ко всему вернемся.
2: Обсосем с ног до головы.
1: Там на самом деле столько всего интересного вообще, вы офигеете. Единственное из минусов, конечно, зря я заранее посмотрел на Ютубе, как это происходит, потому что...
2: Ну, вот этот процесс-то,
1: да.
2: То, что ты мне вчера показывал.
1: Да.
2: Я тебе признаюсь, когда ты мне вчера это показывал, я вот так глаза вот так почти закрыл, чтобы расфокусироваться. Мне тяжело это смотреть.
1: Но
2: я
1: там вообще ничего...
2: Не могу операции смотреть.
1: Ничего вообще не больно. То есть даже минимального никакого дискомфорта нет. Даже секундного дискомфорта нет. То есть в отличие от других операций, где тебе нужно сделать обезболивающий укол, что уже как бы влечет за собой дискомфорт, укол. Тут никакого укола нету. Тебе просто закапывают глаза. Но я говорю, это попозже. Сейчас пока рано. Сейчас пока они все спят, не будем грузить их. Все.
2: Да, и Урал
1: давайте.
2: Сейчас такой. Ага, спим, конечно, мы.
1: Ну, это...
2: Ну... Это такая судьба.
1: Да, что уж делать.

0: Это новое радио 1+1.
1: Да, это мы.
0: Калинин и Райтраун.
1: Это мы,
0: на базе.
1: Это мы. И нас знает Акинатор, если что.
0: Да, кстати говоря.
1: Вообще-то.
0: На минуточку. Да. Тоже чувствуете уровень.
1: Что-то я не видел, чтобы вот так вот Акинатор. Ты что-то сидел, чик-чик-чик-чик, и он потом такой: Ярослав Парамонов. Да я шучу. Я так говорю только потому, что мы с ним, ну, приятельствуем.
0: Это коллега с другой радиостанции.
1: Поэтому.
0: Наш товарищ.
1: Ну, а вдруг он сейчас тык-мык и пришлет нам, и там написано, его отгадывали 10 тысяч раз.
0: А вполне может быть.
1: Может быть, конечно.
0: Популярный радиоведущий.
1: Да. Так что да.
0: Так, футбол вчера смотрел хоть ты?
1: Нет, конечно.
0: Я бы не смотрел, даже если бы у меня все в порядке было. Но не знаю, что мы будем обсуждать результаты. Вы, может быть, еще в записи хотите посмотреть. А если не хотите знать результат, то переключите сейчас.
1: Ну да, кстати.
0: Да, быстро переключите.
1: Что за просмотр футбола вообще в записи? Так что давай обсуждать, конечно.
0: Вынужденные меры. Не знаю, может, люди вчера спать легли. Так, ну, короче, кто болел за испанцев, надеюсь, вы уже переключили. Поздравляем их. Я просто болел за интригующий футбол, чтобы было интересно. Но в итоге 0-2 французы проиграли или 2-0 испанцы выиграли.
1: Да.
0: Вот что, поздравляем.
1: Это...
0: Я не знаю, я не болею.
1: Планированная победа была или люди не ожидали?
0: Да, ну, не знаю, обе сборные сильные. На французам вчера там не повезло, но самое интересное, что...
1: Не повезло, они проиграли.
0: Ну да, в футболе так, да. Короче, там типа из 26 игроков в сборной Франции, чисто французов, только отгадай сколько?
1: 4.
0: Молодец, 3.
1: Реально?
0: Написано в материале, что там типа 23 человека, ну они, естественно, во Франции родились.
1: Остальные из Алжира.
0: Французское гражданство.
1: Ну да.
0: Да, там Алжир, то есть Франция в свое время там не зря колонии себе понабрала, сейчас у них сильнейшая сборная. Ну, конечно, не только поэтому.
1: Не всегда получается
0: сильнейшая. Там даже испанцы есть, то есть там этнические, да. Там, ну, естественно, эти все африканские страны, Камерун, Алжир, там, Мбаппе
1: тоже. И все темнокожие.
0: Да. То есть люди, которые... В общем, ну, темнокожие.
1: Ну да.
0: Вот, поздравляем, все, молодцы, и все, обсудили. Возвращайтесь обратно.
1: Но смотри, у Англии тоже колоний было много. Наверное, еще и, может, даже больше, чем у Франции. Но там почему-то в основном англичане в составе.
0: Вот как так получается, интересно.
1: Та же история с испанцами. Испанцы вообще Америку открыли. Почему в сборной Испании нет американцев или индейцев? Только у Франции.
0: Вопрос.
1: Конечно. Вот и думаете, вот вам и на засыпочку вопрос, конечно.
0: Поразмышлять, пока.
2: Да. Реклама. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей

0: 12+.
1: Реклама. Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Ману, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
10: Только в июле.
9: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
12: Новое.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Здорово, ребята, здорово. Короче, вчера интересная история произошла после работы, когда я ехал в такси. Я сажусь, и водитель говорит: ваше шоу кончилось, пришлось вот теперь просто музыку ставить. А там играет прям какая-то попса такая, знаешь, ну, насколько я это запомнил, такая, ну, типа, такая средняя.
2: Он такой говорит: ваше шоу кончилось. И достает волыну.
1: Волыну, да, и везет меня на сортировку. Ну, и вот он говорит: пришлось, типа, музыку ставить. Я такой: ха-ха-ха. Ну, мы едем половину дороги, слушаем эту попсу, и тут звук выключается, и начинается: ла ла ла ла, wait till I give my money right. Oh, I have a dream, I have one way to hell. Короче, Kanye West начинает играть. Я начинаю дико ржать с этого прям в голос. Ну, и он видит, что я ржу, он говорит: я решил пожалеть вас. И мы ехали дальше, Kanye West слушали.
3: Класс, респект. Вообще, ты поставил респект. Пятерку водителю?
1: Не помню, нет. Ну, наверное, нет. Но зато, видишь, я рассказал про него в эфире. Вообще молодец, реально. Он вряд ли ему это нравилось, он быстренько там где-то нашел просто Kanye West'а. И просто мы едем, что-то слышим, и думаю: ла-ла-ла, what you like him? Я говорю, я вслух заржал даже, я не
3: респект,
1: удержался.
3: Респект, респект. Я, кстати, хочу сказать тем водителям, которые мне снижают оценку, я заостряю внимание на этой теме периодически. У меня сейчас 4,9 рейтинг, растет потихонечку. Ага. И я хочу сказать, что я почти всегда ставлю пятерки водителям, да, просто так. И еще отмечаю вот эти вот чистота в салоне, хорошая музыка, потому что мне не жалко, я буду отвечать вот тем, кто просто так снижает, просто вот вежливостью и какой-то добротой. Понятно.
1: А потом из-за твоих хороших оценок приедет какой-нибудь с грязной тачкой.
2: Нет, да, у них
1: отвратительный,
2: основном...
1: невежливый.
2: В основном чистые тачки.
3: Ну, кстати, как в основном, да. Ну, на 97.5% всегда и коврики, да, чистые у водителей. Спасибо вам, пацаны, мужики, вообще респект. И еще хотел воспользоваться трибуной, хотел немножко побомбить. Значит, вчера я пытался посмотреть футбол. Ну, сейчас тебе не очень интересно.
1: Да нет, почему?
3: А чтобы ты знал, футбик, в общем-то, не везде можно поглядеть. То есть ограниченное количество, скажем так, платформ, средств в интернете. То есть вчера один телеканал, не будем называть, это уже не в первый раз во время чемпионата, он дал нам всем почувствовать себя не щуками, не щитронами, не щебродами. Вчера вместо того, чтобы показывать футбол, этот телеканал, который по антенне работает, он посадил экспертов в студии, и они смотрели футбол, вот, а мы смотрели, как они смотрели футбол. Ну, то есть, там собрался там один ведущий, там несколько экспертов, там бывших футболистов, и они говорили: вот сейчас французы атакуют, знаете, Мбаппе.
1: Я думаю, что у них просто прав не было на показ этого матча.
3: Нет, там не поэтому. А может быть и поэтому, я не знаю. Но я полез, естественно, там на один из сервисов, назовем его...
1: И скачал этот матч.
3: Назовем его, как же так завуалировать этот портал, про который все знают, где в том числе транслируют, если у тебя есть подписка, футбольные матчи. Радио... Радио нашел, как бы. Нет, не получается. Театр обнаружил. Кинопоиск,
1: а
3: короче. Не могу придумать. Да. Вот. А там прям написано, я захожу, значит, на Кинопоиск, а там прям написано: в данный момент трансляцию смотрят там, типа, сначала 1 000 000 человек, потом 1.5, потом 2, естественно, все доломанулись. И у меня на телеке просто не работает, потому что, видимо, то ли серверы там что-то, то ли что-то. И, короче, не работает. И пришлось третий путь искать, покупать еще одну подписку уже на платный этот телеканал за 499 рублей. И только вот с третьего раза я смог вот за 5 хатку посмотреть футбол, который я не так уж и сильно хотел посмотреть. Но вот это вот мы смотрим за вас матч в прямом эфире, это прям вот такой вот взяли вот так вот и сказали: если у тебя 500 рублей нет, то смотри, как мы смотрим вот так вот, и мордой вот так вот, у нас вот так вот. Кто вообще, кто в 2026 году смотрит, как кто-то смотрит футбол?
1: Кто в 2026 году смотрит футбол? У меня такой вопрос.
3: Вот
1: есть.
3: 2 миллиона человек, как минимум.
1: Но...
3: Как будто бы переместились на 50 лет назад, когда люди по радио смотрели футбик.
1: Ага.
3: За что вы так с нами? И так не весело, как бы бывает иногда, и так непросто.
1: 2 миллиона человек, то есть когда на этом, как его, в телеканале, в магазин на диване пишут: до конца скидок осталось 54, 53, 52, 51. Ты такой: блин, реально же сейчас через 50 секунд скидки закончатся.
3: Да. Давайте еще финал чемпионата мира. Вы не будете показывать, чтобы мы там лазили по всем возможностям в интернете, чтобы там.
1: А Россия играет?
3: Россия? Да как тебе? Да, старичок, как тебе сказать?
1: Ну тогда и не надо показывать.
3: Да и так особого супер прям интереса не было.
1: Конечно.
3: Я про себя говорю.
1: Да. Россия не играет, и что вы смотрите этот футбол вообще?
3: Ну так, чтобы быть в курсе там, так, поддержать беседу смысл? В курилке потом.
1: Какую беседу? Ты с кем-нибудь у нас здесь на работе про футбол разговаривал, кроме самого себя?
3: Нет.
1: Ну и что ты тогда?
3: Нет, честно говоря.
1: У нас реально на работе ноль человек смотрит футбол, мне кажется, ни с кем не обсудить.
3: Ну, кстати, да.
1: Ну, так и что?
3: Да, мы кого и видим с тобой, так тут.
1: Это про, ну, хотя бы вот из тех, кто есть. Не думаю, что охранник тут сидел ночью, смотрел. Франция, Испания. А во Франции уже начали тачки сжечь?
3: А или? Я не знаю, надо сейчас проверить, были ли какие-то новости оттуда. Эти ребята что, тоже не любят особо же проигрывать.
1: Так они даже когда выигрывают, тачки жгут, там лишь бы сжечь тачки просто.
3: Короче,
1: да.
3: Нет времени объяснять, давай сюда свою тачку,
1: конечно,
3: мы сожжем.
1: Поэтому если вы медведь, конечно, худшая страна для релокации, это будет Франция, потому что там так
3: вообще
1: или иначе...
3: Вообще ни в какую машину не сесть.
1: Да, не сесть.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Что-то у нас по детской минутке сегодня есть?
2: Сегодня ничего по детской минутке нет, поэтому предлагаю выбрать всем вместе.
1: Давай, что-то Алекс халтурил.
2: Ну, он отдыхает.
1: Вообще не понимаю, что значит отдыхает, он только из отпуска.
2: Да это все детали, знаешь, вот эти вот мелочи, то, что это не его обязанность.
1: Там. Нет такого, все обязаны, мы все общее дело делаем.
2: Да, нет проблем, ты же как бы приходишь там к 10 на работу. Ну, встань ты пораньше там к 6.30, выбери детскую минутку.
1: Конечно.
2: Там ложись дальше
1: спать. Положи с вечера ее.
2: Да, кстати.
1: Вообще-то.
2: Ничего страшного, что это не входит в твои обязанности, просто как-то попросили.
1: Все входит. Все, делаем общее дело. Нет такого, все.
2: Ну, давай, смотри.
1: Выговор.
2: Ну, я не знаю, тут целая россыпь супертреков. Я не знаю, там, ну, то ли Summer, например.
1: О, давай Замай Василий.
2: О, давно не было, уже неделю.
1: Да нет, больше. Я вообще не помню, когда мы ее ставили последний раз.
2: Целая вечность будто бы прошла. Так.
1: Вот это тоже подсказывает маленький Василий.
2: Василий, хорошо. Если это... А есть такая песня, действительно?
1: Да.
2: Действительно. Ну, давайте еще раз.
1: Ну, опять же, скажем заранее, что это про ребенка, не про там...
2: Это важная ремарка, да.
1: Для этой песни.

0: так вот, да. Да,
1: почему бы и нет.
0: Полез посмотреть, что там во Франции было после поражения сборной. И вот тут как интересно, конечно, печатные СМИ устроены. Тут две заметки первые. Значит, полиция покидает центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки. Ну, то есть, короче, полицейских стянули,
1: ага.
0: Но в итоге никто ничего никуда не пошел, все пошли спать.
1: А
0: просто.
1: Вторая новость. Нету больше Франции.
0: Да, абсолютно верно. Просто какой-то портал, не очень популярный, но тем не менее, видимо, считающий себя каким-то весомым. Париж охвачен хаосом после проигрыша французской сборной. Залезаешь читать. Ну, силовые структуры готовятся к волнениям в Париже, вызванным поражением сборной Франции, но и по информации сотрудников типа все спокойно. Но зато заголовок охватив, да. Типа,
1: ну конечно.
0: Больше. Надо, нет, надо было так. Париж все. Да, надо было написать.
1: И молния еще вот такая.
0: Пошли вы нафиг со своими кричащими заголовками. Реально, бесите.
1: Ну, видишь, кто-то покупается на это до сих пор. Я уже давно понял, что заголовки эти, это все, конечно.
0: Да, и как в Ютубе обязательно, чтобы твой видос посмотрели, надо вот на превьюшке вот такое вот сделать, как ты за голову берешь, вот так держишься. Кошмар. Этого не ожидал.
1: Или
0: никто.
1: Когда ты смотришь какой-то видос, и момент, ради которого ты его смотрел, тебе говорят, это я не могу показать здесь у себя, поэтому переходите в мой канал и смотрите там.
0: Да, переходишь, а там он закрытый, и надо вступать.
1: Да, или еще
0: там
1: или вступил, и надо отматывать на самый верх там вообще, или вообще ничего нету, поэтому ох уж эти...
0: Ну, получается, если кликбейта нет никакого, что, люди не будут смотреть,
1: что ли? Ну, не знаю, я что-то ни разу не видел, чтобы Минаев там написал какой-нибудь кликбейт жесткий.
0: Есть этот Иван Грозный.
1: Да.
0: Такого не никто не ожидал.
1: Да.
0: Ты не поверишь.
1: Да.
0: Вся тайна о бабке Ванге, которую скрывали от вас 100 лет.
1: Такого ни разу не было почему-то. Но вот все равно же смотрят.
0: Надо брать содержанием, потому что, как говорится.
1: Конечно.
0: Ладно.
1: Нужен простой советский, все. И тебе надо.
0: Чтобы
1: нажать.
0: Избавиться от натоптышей, просто нужно взять обычный.
1: Натоптыши, опять какое-то вот это слово.
0: Слово и бабушкино слово.
1: Вчера, да, которое мы обсуждали пенсию, как у вас пенсия проявляется. Какое-то я еще вчера слово вспомнил. А,
0: пенсионерское?
1: Да, пенсионерское слово. Слово, которое ты можешь услышать только от бабушки. Хрусталик.
0: Хрусталик?
1: Ну, у меня там хрусталик надо менять. Ну, это в глазах. Хрусталик. Постоянно бабушки говорят хрусталик. Ну, а хрусталик, ну, есть такое. Есть. Хрусталик и зоб. И еще эти, как его, ну, на топтыши, да. Ну, давай, наверное, какую-то песню, может.
0: Думаешь?
1: Да, хотелось бы.
0: А зачем?
1: Просто песню.
0: А, просто?
1: Я пойду за сосисками.
0: За сосисками?
1: А тебя взять или ты не...
0: Да не надо, у меня есть макарохи.

Ну вот, начали говорить про слова, которые услышишь только от бабушки. Полез в интернет посмотреть. Там прям реально бабушкин словарь есть. Только от нее можно услышать слова лесопед, семочки, ну это ладно, часы не ходят, ну естественно, кепчук, глазиши, рядом с глазишами хвостиши, так, 16, телевизор, вот это еще было, не емши, не пимши, гулямши. Так, ну, естественно, такие незыблемые понятия, как гомонок, так, зенки про три, цыпки. Во, вот это тоже слово миллион лет не слышал. Ну, смотри, у тебя цыпки. Видимо, это когда... Цыпки почему появлялись? Это вот, типа, когда холодной водой руки моешь или из-за чего?

0: Вот что я хотел сказать. А мы уйдем на небольшую паузу. Артем пошел за сосисками, а я пойду за какими-нибудь песнями. Давайте, пока.
1: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный Наполеон домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе!
3: Свежее!
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе! В Магнитогорском цирке!

0: и домишеков 10.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраум на базе, на радио суперхиты, супернэнки на базе. Ну что?
3: Что?
2: Дождались мы cool story about my laser correction of my eyes. Лазерная коррекция глаз. Я специально сделал лазерную коррекцию не через 2 недели в отпуске, а до отпуска, чтобы прям по горячим следам в эфире вам рассказать. Хотя, конечно, в отпуске было бы сильно лучше и проще, потому что никуда не надо, и можно было бы там next день хотя бы дома полежать. Но ничего, ладно, нормально. Короче, рассказываю. Лазерную коррекцию я сделал. Я уже согласовал эфир, если что, с врачом, которая делала это, которая придет подробно, там все расскажет, там про всякие эти... Я вообще офигел, честно говоря. Это такая ювелирная работа, вот эта микрохирургия глаза. То есть там тебе надо прям вот чуть-чуть, у тебя рука треснется, все же.
3: Треснулась рука, и все, человек, судьба наперекосяк.
2: Так в том-то и дело, и поэтому у тебя вообще не должны руки трястись. Вот у тебя рука трясется?
3: То есть врач после вчерашнего не может выйти на работу? Такой офтальмолог.
2: Да, в том-то и дело. Я хотел ее спросить, типа, пока мне вы вот этим занимались, но подумал, ладно, все тупые вопросы оставим для эфира. Короче, рассказываю, что происходило. Я пришел, значит, там посидел чуть-чуть, потом меня позвали, там надели мне вот этот халатик и положили. Ну, полностью раздеваться не надо, просто вот такой халат надели большой и положили. В чем моя лазерная коррекция состояла? Есть просто... Ну, этих видов лазерной коррекции на самом деле очень много, как я понял, и все там от разных каких-то болезней и так далее. Есть просто, где тебе лазером посветят, и все, и пошел. У меня был астигматизм там какой-то жесткий, короче, у меня все двоилось перед глазами, поэтому я понимаю, это страшно звучит, и я сам видео зачем-то смотрел перед тем, как идти, но никакого дискомфорта нет, сразу говорю. Мне нужно было вначале открыть крышечку глаза. Короче, вот у вас есть вот эта вот пленка на глазах. Ее вот так вот лазером аккуратненько срезают и отодвигают. И на каждом глазе надо было сделать это. А второй этап, ты уже, типа, тебя вот так вот на этой кушеточке, даже не возят, а вот так вот по кругу ты между лазерами катаешься. Вот так, во-первых, никакого укола не было. Закапали капли обезболивающие, которые просто вообще, типа, имба, реально. Ну, никакого, ноль просто каких-либо ощущений. Закапали, я там проморгался, промыли. И потом лазером вот это вот так вот по кругу. Не до конца, чтобы можно было отодвинуть и потом обратно задвинуть. Отодвинули, потом это было секунд 10 на каждый глаз, я не знаю, может 15. Потом отодвинули по другое, еще секунд 15. Короче, вот в операционное правило минут 10, наверное, не больше. Еще лазером эту крышечку закрыли, и все, я пошел чилить в темную комнату. Я в темной комнате вот так минут 20 посидел в очках, в темных, никакого дискомфорта абсолютно. И все, и меня отпустили домой. Но потом уже, конечно, подъехал определенный дискомфорт. Слезились глаза настолько, но вот представьте себе, что вот как будто вырезали лук, и в какой-то момент решили этот лук выдавить себе в глаза. Вот настолько слезились. В связи с этим, конечно же, когда слезы у тебя и сопли сразу же, и так голова чуть-чуть побаливает. Но в целом это было вот часика 3 где-то, и потом нормально. Еще из минусов, неделю мне нельзя близко телефоны, планшеты. Но, тем не менее, как я понимаю, там с сегодняшнего дня, если телевизор далеко, уже можно. Колу, газированные напитки тоже лучше не пить, потому что они там что-то. Сегодня еду на осмотр, и все. Я сейчас вижу все вообще.
3: Ну, это хорошая история для тех людей, которые сейчас слушают и боятся просто, что это достаточно такая болезненная операция.
2: Да, я говорю, я в операционной провел минут 10. И то не факт, что вам даже эту крышечку открывать надо будет. Соответственно, у вас еще это быстрее будет происходить. Ну, еще я сегодня спал в солнцезащитных очках. Я их, в принципе, первые сутки снимать не буду. И тут даже скорее вопрос, почему я в них спал. Не чтобы мне там что-то, солнце какое-то напекло, а чтобы я пальцами в глаза не лез. Потому что я-то ночью лазю пальцами. Я говорю, мне когда пересадку делали, я там фолликулу, ну, у меня зачесалось ночью, видимо. И я разодрал там все, и кровь была.
3: Ты во все глаза на теле пальцами лазишь ночью?
2: Ну, кстати говоря, да.
3: Может быть, не только...
2: А вы нет? Просыпаешься с этим пальцем и понимаешь, что было. Ну и короче, вообще, я говорю, вообще никакой боли абсолютно. Ну, конечно, есть какие-то неприятные ощущения в виде там ярких цветов этих, там, светов, что там глаза слезятся, но это вот единственный дискомфорт исключительно. Ну и, конечно, обратно лучше ехать с кем-то в это, как его, с плюс один, потому что, ну, так или иначе, там наступают моменты, когда тебе хочется закрыть глаза, чтобы они протекли уже, там, проплакались. Ну и все, сейчас капельки капать. Меня больше удивляет, как эта крышечка закрылась просто. Типа, ты понимаешь вообще?
3: Как на трехлитровой банке, да, просто? Ну, только маленькой.
2: Да, шпук, то есть все. Тебе вот так вот это вырезают, ее отодвигают, а она как линза такая мягкая. У тебя там вот так вот все мутное, тебе бам, туда лазером закрыли, и она запечаталась.
3: Ну, это чудеса какие-то.
2: Вообще, я тебе говорю. Ну, и в целом, конечно, вот я уже сейчас там все супер вижу.
3: Ну, и как тебе этот мир вообще в целом? Как тебе я?
2: Слушай, бензин, оказывается, дорого стоит.
4: Вот, начал видеть. Может, ну и нафиг эту коррекцию было делать.
2: Ну как, нет, сейчас-то у меня, понятное дело, еще не такое зрение, которое там будет через неделю, сейчас так или иначе. Где-то там буклы плывут, там еще что-то.
4: Буклы.
2: Слезятся глаза, но в целом, я говорю, вообще, ну типа... Даже укола нету. То есть, когда тебе делают какую-то операцию, тебе так или иначе, там, ну, под местной анестезией какой-то укол неприятно. А тут вообще, типа, просто покапали в глаза и все. Так что...
3: Ну, круто, поздравляю тебя.
2: Но сам потом... страх, что на глазах лазарем. Да, я говорю, это...
3: Лазарем?
2: Лазарем, да, так и
3: написали. Для вас поет вообще... Сергей Лазарев, Лейзербой.
2: Да. Лейзербой.
3: После паузы.
2: Давай.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: кажется, что Кирилл подготовился, эту песню скачал, потому что ее в базе, по-моему, не было у нас.
1: Не было.
0: Он скачал прям.
1: Я считаю, что у нас в базе должны быть все песни Сергея Лазарева.
0: Абсолютно поддерживаю.

0: Это Тимати. Похоже на то. Это Тимати.
1: А что ты удивляешься так сильно?
2: А как? Типа, сам Тимати.
0: А как он оказался в этой песне вообще?
1: Это что? Это... Ой, подождите. А, да и ладно.
0: Офигеть, Тимати был в песне «Лейзер Боя», а вы знали?
1: Да они все там товарищи, друзья в шоу-бизнесе. Почему?
0: Да я видел там, это. Ты Марик, кто там, такой? Давай, до свидания. Я видел.
1: Но с Серегой никто не там ссорился. Там не было. Кроме, да, Павла Дурова однажды.
0: А, да?
1: Да господи, я все кнопки уже подожал. Вот эта история была, когда из ФК еще в стародавние времена убрали все песни Сергея Лазарева, потому что Сергей Лазарев попросил их убрать. Вот так история.
0: Спасибо.
1: Вот это смешная история от меня. Да нет, я просто забыл детали.
0: Ну там, наверное, что-то по авторским правам было, я думаю, из-за этого, потому что одно время же там можно было все что угодно посмотреть и скачать бесплатно.
1: Да, сейчас-то уже не так.
0: Сейчас, конечно, да,
1: уже. Сейчас уже и фильмы не посмотришь-то там на этой платформе, ну, потому, да, что, ну, авторские права, все дела.
0: Решил прочитать.
1: Да я да. Да ну и фиг с ним.
0: Да,
1: ладно.
0: Конечно.
1: Да, конечно.
0: Мы же, господи, тем более рассказывали эту историю, да, 100 раз.
1: А это не значит, что ее не надо рассказывать второй раз, потому что люди же у нас обновляется аудитория.
0: А.
1: Ладно, да, давайте какую-нибудь.
0: Да,
1: например,
0: да,
1: вот
0: Хамалейного и было.
1: Да,
0: нормально.
1: Думаешь?
0: Да.
1: А я не могу Хамалинова, ну, поставить, потому что я из зависти просто.
0: А.
1: У них крутые тачки, и бабки и тёлки.
0: Ну, чего у тебя нет.
1: Почему я тогда завидую?
0: Да.
1: Тогда придется ставить моего бро Хамали и его товарища Наваи.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Еще некоторые эмоции по поводу лазерной коррекции. Честно говоря, ну, у меня зрение было не то, что прям совсем плохое, то есть не минус 8, я не слепой был, но было минус 2, и астигматизм жесткий, достаточный для того, чтобы я не, ну, переставал уже четко видеть на расстоянии там даже вытянутой руки. Вблизь я видел хорошо, а вот так вот я уже видел все там размыто. Вдаль я вообще даже полы не различал. Там женщина, мужчина идет, мне непонятно было. Ну и вот, и честно говоря...
2: А это мешок с мусором просто мог стоять обыкновенный.
1: Вот я так и было примерно. Я же рассказывал тогда историю. Я и шел человек, я говорю, а она что, под зонтиком идет? А это мужик коробку тащил на плече. А я подумал, что это женщина под зонтиком. Настолько, чтобы вы понимали. Ну и вот. И, честно говоря, даже при том, что я вблизь видел хорошо, цвета как будто ярче стали. Реально. То есть у меня как будто все в HDR стало. Вот когда на мониторе HDR включаешь, такие цвета становятся яркие, прикольные. Сейчас так же как будто. Вообще круто. И при том, что я даже сейчас пока не могу четко-то это, как его, понять. Вон мои глаза, смотри, вот. Могу показать.
2: Да, немножко. Посмотри вот сейчас на утреннее небо. Вот посмотри, какое оно классное.
1: Вообще красота.
2: Ну,
1: я офигел сегодня утром, когда я посмотрел в окно, и я видел, какие номера на машинах.
2: Да ты че?
1: Прям буквы и цифры.
2: И красивые у всех номера.
1: Я буквы и цифры видел. И еще, конечно, мне понравилось, что вот женщина, которая врач мне делала операцию, она играющий тренер, то есть она главврач этой больницы, но она и операции сама проводит. Я главврач этой больницы. На каком таком основании? Я пойду с ней.
2: Мариночка, Марина, что с ней?
1: Она рожает, она привезли в ближайшую больницу с родовыми. Хреновые у нее дела, у ребенка еще хуже.
2: Я пойду с ней.
1: На каком таком основании? Да. Мариночка, что с ней? Там, честно говоря, почему-то все смеются над этим актером, который тупил, но и тот, который
2: нормальный.
1: Он, в общем-то, тоже не идеальный актер, там просто, ну, какой-то.
2: А это тот случай, когда, типа, актер там не приехал или не нашли, и решили, типа, из статистов кого-нибудь выбрать.
1: Да?
2: Давайте там, да, вот вы, давайте, вот сыграйте две строчки. А оказывается, что две строчки даже прочитать.
1: Ну, да.
2: Нормально. А люди этому учатся много лет.
1: Да. Так, еще. Сегодня мы, значит, будем чем заниматься. Кирилл будет под диктовку писать тему дня.
2: Давай.
1: Потому что мне пока это, как его... Ну, я вот сижу, это как его, вот, и достаю телефон, что-то листаю, и вот долго, если листаю, прям чувствую, что глаза напрягаются. И
2: в школе было. Так, Петров, ты что не пишешь?
1: Диктант.
2: А? Нет, а мне в глаза закапали. Сидит.
1: Кстати,
2: на,
1: было. Был
2: такое. Что? В глаза закапали. Справку тогда принеси завтра.
1: Реально было такое.
2: В глаза закапали.
1: Глаза закапали.
2: Что там закапывали все время кому-то?
1: Не, а раньше почему-то как-то доверчивее в этом плане люди были. Приходишь домой, у тебя красные глаза, мама говорит, почему? Ты говоришь, да я в бассейне плавал без очков. А я же в бассейн ходил. И я говорил, да в бассейне без
2: очков. А на самом деле,
1: плавал.
2: Почему глаза были красные?
1: Так я же в бассейне без очков плавал. Поэтому...
2: Ну, ясно.
1: Глаза красные и тортик ест. Да я в бассейне просто без очков.
2: Много, после тренировки много сил потратил.
1: Проголодался после тренировки в бассейне.
2: Поэтому огромный торт киевский.
1: Да.
2: При матери вточил.
1: Да, и чипсы.
2: И кукурузные палочки. Ой, я тоже так однажды перекупался в бассейне, потом съел все, что в доме было.
1: Да?
2: Да, даже кукурузные палочки просроченные.
1: Так я же говорю, купаешься, когда в бассейне, ну, много сил, реально.
2: Да.
1: Ну, кстати говоря, я после тренировки реально много ел, то есть без шуток. Я мог, даже мне было там лет 14, я мог пачку пельменей вточить, вообще легко уходило. Это сейчас пачку пельменей я не доем вообще никак. Ну, полкило, а она еще разварится, там, 800
2: грамм. А сейчас, грамм, да. Раз на пельмень не налегаешь, а пачка, во! Ну, да. Так юмористически, да, решил, да, зафиналить, хорошо, наш выход. После паузы вернемся.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Опять попался кусок интервью Сергея, солиста группы «Смысловой игры», Сергея Бубунца. Ну, вот как он рассказывал, как они записывали этот альбом, который прорывной был в их карьере, «Звезды 3000», там, на студии, после какого-то бухича, там, что-то это самое, тусили там на студии вместо того, чтобы писать, а у них уже сроки поджимали, вот, и там, типа, осталось уже совсем мало времени, им говорят, вы что, Йоко Ламене, где альбом-то? Ага. Типа, договор же был, вот, и они из каких-то, мы, говорят, из демок, из каких-то чего-то, вот так вот, тяп-ляп слепили, и там, говорит, даже слышно в некоторых песнях, там, или там, типа, все в порядке, все нормально, я беру тебя с собой, там, говорит, даже слышно, как я пою, все в порядке, все нормально. Мы, говорит, были не совсем трезвы, но при этом альбом взлетел там, улетел в космос и дальше.
1: Ну, видишь,
0: типа, хочу сказать молодым артистам, начинающим, что не всегда дело в безупречном там каком-то сведении, там вот это в скрупулезном подходе, там, к аранжировкам, есть что-то другое. Но, с другой стороны, их билет прорывной был, потому что в «Брат 2» они попали.
1: Ну да, так я помню, я даже помню свою юность в этом плане. Никто никогда ничего не... Заранее все рэперы, которые вот прям рэперы, они прям приходили на студию, кто-нибудь там приносил куплет, все остальные дописывали куплет прям сейчас на ходу, минус там тоже писали прям сейчас на ходу. Я предполагаю, многие рэперы до сих пор так записываются. Альбом там можно написать за неделю, поэтому...
0: Ну, мне кажется, рэперы не изменились в этом плане.
1: Тогда,
0: мне
1: в том-то и дело. Так... Все чисто, сел на ходу, быстро написал и пошел. Сразу же по бумажке зачитал в микрофон и все.
0: Поэтому, если приходят Юник НК и Артем Шаловец, ждать от них истории, как они долго там репетировали, долго писали. Да мы что-то зависли.
1: Конечно, они, скорее всего, собрались просто потусить, и за это время, пока тусили, просто трек написали. Это, скорее всего, так и есть. Я тут чат почитываю редко, но вот так вот иногда поглядываю, смотрю, что вы пишете. Там опять вот эта история началась. Ой, я не делаю коррекцию, потому что непонятно, что потом будет, это не навсегда. Я понял в какой-то момент, что я сделал все операции, по поводу которых люди пишут. Да там же вообще потом непонятно, что будет, там же это же, там вообще там и сложнее, непонятно. Понятное дело, есть какие-то индивидуальные осложнения, особенности для этого. Перед всеми там операциями вы консультируетесь со своим врачом, консультируетесь с врачом, который будет делать вам эту операцию. Но что по поводу зубов, мне все говорили, да там вообще непонятно, что будет. Что по поводу глаз, да там вообще непонятно, что будет. Что по поводу волос, да там вообще непонятно, что будет. Есть ощущение, что вы просто себя отговариваете, что у вас либо, ну, что я понимаю вполне, потому что это некоторые операции, правда, дорогостоящие, либо нет денег, и вы пытаетесь себя убедить, что вам это не надо. Хотя... лучше подкопить, и это здоровье все-таки. Второе, либо вы просто боитесь, что будет больно и вам страшно, и поэтому пытаетесь убедить себя, что вам это не надо.
0: Ну, погоди,
1: потому что нет, непонятно, что там будет дальше. Да кому непонятно, что непонятно?
0: Нет, есть же врачи, у них есть опыт какой-то. Ты надо для начала проконсультироваться, он все расскажет.
1: Ну, они знают, но они, знаешь, они же любят, ой, там эти глазные врачи, они сами в очках, вот это вот любят, там, знаешь, вот это рассказывать. Хватит себя, ну, непонятно, что будет. Ну, ходите слепые с плохими зубами, если непонятно, что будет. Либо можно сделать, проконсультироваться, сделать, и все там все понятно, что будет. Что непонятного может быть? Короче, реально, вот это вот... Я последнее, что хочу...
0: Мы не знаем, что завтра-то будет. Я думаю, что...
1: В целом, да, но последнее, может, что можно. Я хочу читать, это вот это непонятно, что будет, там противопоказания, бла-бла-бла, непонятно, что будет. Вы просто себя уговариваете, что вам это не надо, потому что, ну, по определенным причинам. Просто скажите уже честно, я боюсь, поэтому я не иду. И вот как Харламов сказал... Укол, я боюсь. До свидания.
0: Да, я думаю, много людей честно о себе говорят.
1: Честно,
0: что,
1: да.
0: Вот у меня товарищ Диман, например, есть. Он всю жизнь очкотрон. Ну, то есть всю жизнь. Я говорю, что ты? Он говорит, да я, честно говоря, вот. И он говорит, это первая причина. А вторая, снимает очки, а там просто как у Милхауса в «Симпсонах».
1: Да,
0: вот
1: сразу
0: такие,
1: маленькие
0: две бусинки.
1: Я
0: говорю, Дима, надень обратно, надень очки.
1: Ужас какой.
0: Кто это, господи? Скорая, помогите. Причем мне скорая нужна, потому что я... Вот видишь, старик, поэтому я хожу. Мне, говорит, уже нормально, я, говорит, за очками сросся.
1: И еще, кстати говоря, вот если у этих людей, которых, да, я непонятно, что будет, спросить, почему у них нет айфона, они скажут, да, он мне не нужен нафиг из-за бесплатно. Оно там все вот это.
0: Ну,
1: вот
0: во-первых, это самые американцы прослушивают, я читал.
1: Ага.
0: Мне рассказывали.
1: Да.
0: Вот, что они все знают, они прослушивают через телефоны. Конечно, а это слежение, это все, это ЦРУ следит, конечно.
1: Да?
0: Оно нам, конечно, естественно.
1: И они даже видели моего... друга Стаса.
0: Так его зовут?
1: Ну, его мама так назвала, я что, Стас Горбунов.
0: Ну ладно.
1: Что? Стас Горбунов.
2: Это твой друг?
1: Да.
2: А я думал, ты про...
1: Нет.
2: А того как зовут?
1: Ну, короче, советуйте с врачом. Того зовут...
2: Селиванов Джуниор.
1: Нет, просто он.

0: один плюс один.
1: Так, ну что, Кирилл, давай писать тему дня под диктовку. Я не могу сейчас это сделать.
2: Давай, я сразу
1: физически.
2: Группу.
1: Физически не могу. Подожди, надо вначале понять. Открой праздники.
2: Для начала тема дня такая.
1: Открой праздники. Надо понять, что сегодня.
2: Ну, сегодня такие нормальные праздники для усмешнения эфира. Типа, День русской лени.
1: Вот, давай сразу я стану.
2: Кравец.
1: Лени Кравец.
2: Да. Как относишься к творчеству Лени Кравец? Это если бы я писал темы.
1: А Лени Кравец и Марина Кравец, они как-то...
2: Это брат с сестрой.
1: А, брат с сестра?
2: Лени Николаевич и Марина Николаевна Кравец.
1: Подожди, а Лени Кравец, он же темнокожий был, не?
2: А ну и что?
1: Да?
2: Ленин Кравец.
1: Ну это уж... Давай, открывай тогда.
2: Это конспирологическая версия.
1: Открывай тогда.
2: День русской Лени?
1: Нет, не праздник, открывай пост. Пост сделаем.
2: Поехали.
1: Давай, пиши. Привет, чупинкосы.
2: Угу. Надо, да, вот объясни, как строится тема.
1: Ну, вот
2: сначала
1: сейчас...
2: смешное обращение.
1: Ну да, сейчас ты начнешь понимать примерно. Угу. На связи эти ваши любимые, а на связи опять эти ваши любимые и обожаемые.
2: Ага.
1: Диджей Поль Бельмондо и МС Жан.
2: Так, Поль. Можно с маленькой буквы все?
1: Да-да-да. Угу. Ну, типа, МС Жан и диджей Поль Бельмондо. Понял? Нет. В этом, типа, прикол.
2: МС Жан.
1: Да.
2: Так, написал.
1: Так, смотрите. Поскольку...
2: Так, поскольку...
1: Один из наших человечков, находящихся в студии, сейчас слепой.
2: Угу. А другой...
1: А другой тупой. Эту тему пишет Олег. Вот. Ну, так...
2: Слепой.
1: А ты что, слепой?
2: Слепой. А ты бы что выбрал, быть слепым или тупым?
1: Блин, ну это как вилка в глаз, или непонятно, что выбирать.
2: Пишет Олежек.
1: Пишет Олежек. Смотрите, сегодня такой праздник, как День русской лени, поэтому обсуждаем вот что. Ленивый ли вы человек? Вот, нет, положа руку на сердце большими буквами. Большими. Фразу «положа руку на сердце» большими буквами.
2: Обсуждаем то, что. Я чуть-чуть
1: обсуждаем то, что, да.
2: Положа руку на сердце.
1: Положа руку на сердце. Ленивый ли вы человек?
2: Ленивый ли вы человек?
1: Ага. И гордитесь ли вы этим? Потому что сейчас что-то вокруг все ходят, вот это вот саморазвитие им надо, что-то делать, чем-то заниматься.
2: Ага.
1: И только сильный духом человек может по-честному сказать: да, я ленивый, да, мне ничего не надо в этой жизни, да, я могу прожить на 10 тысяч рублей, но при этом ничего не делать.
2: Давай быстрее диктуй.
1: А, ты уже
2: я уже все написал, ты слишком медленно диктуешь.
1: Ничего, ты быстро, но...
2: Чем-то заниматься, и только честный человек.
1: А, я уже сильно далеко ушел. И только сильный духом, сильный духом человек может признаться себе: да, я ленивый.
2: Духом человек может признаться себе:
1: да, я ленивый. Да, мне ничего не надо.
2: Так.
1: Да, я могу прожить на 10 тысяч рублей в день.
2: Ага.
1: Ой, не в день. Ну ладно, пиши в день, так смешнее.
2: 10 тысяч рублей
1: типа
2: в день.
1: Типа это копейки. Да, я могу, если что, поспать на вокзале.
2: Ага.
1: Пока вы занимаетесь своим саморазвитием и делами.
2: Так.
1: Пишите, звоните, рассказывайте, насколько вы ленивый, смешные истории.
2: Так.
1: Видишь, я визуал, я не могу, мне не видно, я поэтому тяжело формулируется.
2: Пишите, звоните, рассказывайте свои истории, насколько вы...
1: Свои смешные истории, они же обычные.
2: Да, обычные сейчас напишут. Свои смешные. Сейчас я даже выделю капслоком. Смешные только пиши.
1: Смешные истории, насколько вы ленивый.
2: Насколько вы ленивый.
1: Да.
2: Погна в конце.
1: Погна.
2: Все. Так, сейчас я проверю орфографию, подождите. Так.
1: Да тебе это сейчас читать еще. Ты забыл, что ли?
2: Сейчас, одну секунду. Все в прямом эфире делается, ребят.
1: Да.
2: Так, чем-то духлом. А, духом.
1: Нормально оставляй.
2: Ленивый. Мне ничего не... Ну, это как будто дисграфия, честно говоря. Я все буквы поперепутал. А, ладно, запускаем.
1: Да нормально,
2: погнали.
1: Конечно.
2: Господи, что там, разберемся правильно?
1: Так, давай. Ну что, тема у нас в соцсетях,
2: кто,
1: уважаемый
2: кто
1: коллега.
2: Кто прочитает?
1: Уважаемый коллега, зачитайте, пожалуйста.
2: Погна.
1: Да.
2: Привет, чупинкосы! На связи опять эти ваши любимые и обожаемые диджей Поль Бельмондо и МС Жан.
1: Да.
2: Нормально?
1: Ну, нормально, да.
2: Поскольку один из наших чечков, находящихся в студии, слепой, а другой тупой, тему пишет Олежек.
1: Ага.
2: Смотрите, сегодня день русской лени, поэтому обсуждаем то, что...
1: То, что...
2: Положа руку на сердце, ленивый ли вы человек? И гордитесь ли вы этим? Потому что вокруг сейчас вот все ходят, саморазвитие, там всем нужно что-то делать, чем-то заниматься. И только сильный духом человек может признаться себе. Да, я ленивый, мне ничего не надо, да, я могу прожить на 10 тысяч рублей в день, да, я могу, если что, поспать на вокзале, пока вы занимаетесь саморазвитием и делами. Пишите, звоните, рассказывайте смешные истории, насколько вы...
1: Но на 10 тысяч рублей в день, конечно, тяжело было бы прожить.
2: Тяжеловато,
1: сильно,
2: да.
1: Тяжело. Там только заправиться пятеро уже. Прикинь, реально, вот есть же люди, которые на 10 тысяч рублей в день живут. Офигеть. И, ну, я даже представляю...
2: На 10 тысяч рублей в день.
1: Угу.
2: Это большие деньги.
1: Кого? Ты позавтракал, сходил, у тебя уже минус 8 тысяч.
2: Ну, это в Москве.
1: Ну, да. Ну, сколько, допустим, если я в Перми пошел позавтракать? Ну, тысяч 7 же. Правильно? В Липецке сколько? Я помню, мы тогда в Липецке, вы повезли же нас завтракать, мы отдали 8500 с рыла.
2: Угу. Не получается поддержать. Это не так. Это ложь. Изо всех сил пытаюсь смешно поддержать диалог, но это нет.
1: Ну, я имел в виду, мы завтраки в Липецке заказали на месяц.
2: Ну, у нас тоже, кстати, в Липецке уже там цены в заведениях, там типа салатик по косарику нет-нет, да и падает там в меню. Иной раз думаешь, нифига себе.
1: Да. А зарплаты меньше.
2: Да.
1: А цены те же. Ну, потому что продукты-то одинаково стоят.
2: Ну, короче, давайте там, пишите там.
1: Да, вот. Ленивый ли вы человек, потому вот, что видишь, реально...
2: Проблема в том, что Артем пишет, пацаны, мне лень звонить, наберите сами. Тут ленивые люди сейчас подсоединились.
1: Достаточно ленивый человек, да. Ну, вот я ленивый прям сильно, максимально ленивый. Я, если что-то случается, только когда уже прям совсем вот Титаник тонуть начинает, тогда я что-то начинаю делать.
2: Да.
1: А до этого коллега. Я жду, пока само разрешится все.
2: Короче, знаете, что делать. Давайте, соцсети, тема. Напишите, только

0: вот ты сказал, что ты визуал. Я вспомнил, что я, наверное, тоже визуал. Вот когда эти люди что-то рассказывают, они смотрят, я вот прям смотрю и как будто ищу буквы в воздухе.
1: Да-да-да.
0: Как будто ищу этот текст вот так вот. И это отличает людей, которые вот глазами воспринимают.
1: Я когда в игры играю, даже если там озвучка русская, я все равно внизу оставляю субтитры, потому что я все равно читаю. Ну, я не знаю, мне так проще воспринимать.
0: Это люди, которые мыслят образами.
1: Что вчера даже пытался какие-то, знаешь, слушать с закрытыми глазами какие-то подкасты, и у меня вообще ничего не воспринималось. То есть мне даже просто, условно говоря, на этого Минаева, который просто сидит, надо все равно смотреть. Я вот воспринимаю мир глазами. Поэтому, конечно, если я ослепну, это до свидания.
0: Да, еще эти люди жестикулируют активно.
1: Да?
0: Я
1: жестикулирую иногда.
0: Бывает, да. Как часто ты жестикулируешь? Так, что у нас тут? Ну, много, кстати, смешных юмористических комментариев. Да, про лень написали наши дорогие слушатели. Типа, мне лень писать, мне лень звонить. А вот тоже смешно. Я не ленивая, я просто энергосберегающая.
1: Ага.
0: Прикол. Лайк.
1: Ну, в основном много еще шуток таких, что настолько лень, что переборол себя, чтобы написать комментарий.
0: Ну, это... заявка на прикол.
1: Вчера ор слышали, это я на бычок села, вставать лень было.
0: На бычок?
1: Ну, на окурок. Ну, это классический анекдот, что типа кот, который сидит на своих этих.
0: Елка стояла до июня, лень было разбирать. До июня у него елка стояла.
1: Да, у него до сих пор. Он ее лаком для волос пшикает, чтобы она не опала.
0: Институт, где я преподаю, иди. Я решил, все, у меня челлендж, до декабря я ее держу, короче. Буду вам рассказывать, какая ситуация с елкой. Пока все в порядке.
1: Да.
0: Всего 3 игрушки упало.
1: Ну вот мне иногда реально лень играть в игры даже, в компьютерные, чтобы... Ну, компьютерные игры — это видеоигры так называемые.
0: Видеоигры.
1: Лень играть. Ты такой, ты лежишь и думаешь, включить что ли, поиграть во что-то, и потом думаешь, блин, это же надо сейчас будет что-то нажимать, кнопки там драться, что-то думать там, что-то запоминать. Не, лень. И в такие случаи я включаю игру какую-нибудь вообще супер простую, знаешь, где просто бегать, колечки собирать надо. Вот такие.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Так, пацаны.
1: Ну вот у тебя нет такого, что ты смотришь какой-то сериал, допустим, интересный, а потом такой думаешь, не, сегодня не буду смотреть, сегодня лень.
0: Так в смысле, это мой смысл вообще, образ жизни.
1: Да?
0: Конечно.
1: Даже и... лень сирик смотреть.
0: Лень вообще, я просто иногда вот так вот лежу просто, вот так вот, и все. И
1: да.
0: Вот, и вот так вот. Лень, абсолютно. Все лень.
1: Абсолютно.
0: Это нормально. Ну правда же, это же нормально.
1: Я говорю, вот единственное, что, конечно, когда вот... в чем плюсы, в общем, отношений? Один из плюсов, что вот когда тебе... Ну, потому что многие минусы, там все вот это вот... Отношения с противоположным полом. А, вот когда тебе лень, ты просто лежишь, а когда тебе лень, и кто-то рядом лежит, они спинку почешут тебе. Этот человек. И тебе сразу как-то в 10 раз приятнее лениться. То есть ты лежишь, и так тебе лень, вот ты такой, типа, а тебе еще и спинку чешут ногтями.
0: А если человеку лень тебе спинку чесать?
1: Ну тогда пусть собирает вещи и к матери.
0: А если человек активный, например, ему надо куда-нибудь сходить? Че лежим? Пошли сходим куда-нибудь.
1: Вот это, видишь, это проблема основная такая, что если, допустим, одному ничего не надо, а второму постоянно надо куда-то ходить гулять, конечно, такие отношения, я думаю,
0: очень хорошо, а тот, кому надо, тот и идет и гуляет.
1: Да,
0: правильно?
1: С другими мужиками.
0: Это и не надо.
1: Долго не продержится, потому что так или иначе у кого-нибудь... Первое время, ты знаешь, будешь бороться с собой, убеждать себя, что тебе тоже гулять нравится. Но потом это, конечно, ты примешь просто себя, и будут из-за этого скандалы. Поэтому надо, конечно, искать там. Но для меня это как страшный сон.
0: Ну, ладно,
1: проснуться
0: ладно.
1: В воскресенье, чтобы мне сказали, пошли куда-нибудь сходим. Я вообще, это ты чё? Ну вот ты как, вот, допустим, встаешь в воскресенье, и тебе говорят, пошли сходим куда-нибудь.
0: Не, ну я норм, но часам к 3 только, если я проснулся в 11, да, где-то там в 3, лучше в 5.
1: Я максимум могу, когда сразу вот встал куда-нибудь, но это сразу, когда встал надо, прям оделся и пошел куда-нибудь кофе. Не попить, а взять и домой. Вот так могу.
0: Понятно.
2: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот.

0: Светлый. Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Новое радио.
1: Ну, надо иногда остановочку делать в поп-музыке тоже.
2: Остановочку в поп?
1: Музыке.
2: Кирилл хочет сделать остановочку в поп.
1: Музыке.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе, на радио суперхиты, супернайнки на базе. Сегодня Кирилл за компом сидит, потому что мне нельзя пока смотреть в компуктер, в компудахтер, и поэтому я пока здесь отчилюсь.
1: В комплюхтер, какой компудахтер?
0: Да, и еще вот сейчас ACDC играла, я вспомнил, что я смотрел, что-то, по-моему, какой-то выпуск у Дани Крастера, и там у его соведущей был в футболке ACDC, но только оно было не как рок-группа напечатано, а там над буквами были нарисованы Томас Эдисон и Никола Тесла. Я такой подумал, блин, прикольная гиковская футболка. Типа для умных, чтобы понимали, что...
1: Мы не понимаем, поэтому все нормально.
0: Ну, для умных. Но ACDC, да. Это же была вот эта война токов Томас Эдисон и Никола Тесла. Они спорили, какой ток лучше, переменный или постоянный. И то есть настолько тогда это непонятно было, что и тот использовались. Потом Никола Тесла доказал, что переменный ток лучше.
1: Тут один садовод рассказал, как отличить ягоды съедобные от ядовитых.
0: Да.
1: Я прочитал всю статью, изучил. Значит, первое. Для начала желательно знать, какие ядовитые, а какие...
0: Это как с грибами, да, тоже?
1: Какие съедобные. Тут написано, типа, лучше воспользоваться атласом ягод.
0: Атлас?
1: Все, ну да, идешь в лес.
0: Ну, ты же идешь, эти атомик атласа даст с собой.
1: Всегда там атлас даст с собой. Второе, это то, что на вкус ядовитые горькие. Все.
0: А не поздно ли в этот момент уже?
1: Боюсь, что да. Для начала лучше разбираться в ягодах. Ага, какие можно круто, есть, какие нет. Ну, типа, самая, видимо, одна из самых или самая ядовитая, которая у нас вводится.
0: Волчья ягода?
1: Вороний глаз называется, четырехлистный. Вот как раз тут фотография. Реально, четыре листка, и посередине росток такой похожий на, ну, типа, на черную смороду. Ну, короче, темная ягодка такая.
0: Сморода.
1: И написано, что 10 ягод, и все.
0: А, ну видишь, одно, значит, на одну можно
1: то
0: у тебя.
1: То есть, да, ты даже лучше не говорить слово «одну можно». Там рвота, все вот это вот, все выворачивает тебя наизнанку, и летальный исход очень быстро приближается, так что вообще лучше ничего не
0: конечно,
1: есть.
0: Конечно, да. Но, с другой стороны, я, насколько понимаю, когда ты что-то ядовитое себе в рот положил, если ты это выплюнешь, пока же все ок, если у тебя никаких травм во рту нету, чтобы они там быстро в кровь питались. Можно успеть выплюнуть. Да, но лучше не пробовать.
1: Вообще
0: реально.
1: Лучше ничего не есть, конечно.
0: Потому что эти ядовитые ягоды, они же еще выглядят изначально уже как несъедобные. Но кто будет вот эти белые ягодки есть?
1: Да, это как у лыжников. Это шутка очень смешная всегда, каждый раз. Главное правило в лыжах – не есть желтый снег.
0: Понял. Лыжники приколисты.
1: Волчьи ягоды, естественно. Да. Волчий ягодник написан, так называется. Беладонна и ландыш майский, самые вот адские.
0: Ландыш... Беладонна.
1: Беладонна,
0: как
1: да.
0: Как можно положить себе что-то в рот, что называется беладонна?
1: Для взрослого человека 15-20 ягод, сразу летальный исход. Вот опасная тоже формулировка.
0: Конечно.
1: Типа до 15 ничего не будет. Ничего.
0: Но это значит, что если вы потерялись в лесу, лучше всего, конечно, скипнуть грибы и ягоды, потому что, ну, ягоды хотя бы плюс-минус понятно, что можно есть, а что нельзя. С грибами так непонятно вообще же ничего. Ну, то есть там опенок, ложный опенок. Что это за ложный опенок? Что это за лже-Дмитрий вообще?
1: Он выдает себя за опенка.
0: Ну, вот то же самое. И как вот? Это ложные опята. Ты идешь и думаешь, это опята или ложные опята?
1: Ну, надо с ним надо спросить, ты какой опенок? Да я нормальный опенок. Ну, ешь, вот. Все будет чики-пики. А сам вот так вот как бы щурится немножечко так и хихикает. Нельзя такие есть грибы.
0: Мне это интересно, ложный, оно есть где-то еще существует? Или где-то в других странах там просто грибы, а у нас ложные грибы?
1: А если в Америке, то это у них по-другому называется. Называется ложный гриб. Ложный опьянок.
0: Lie mushrooms. Ну, типа ложь.
1: Фейк mushroom,
0: да.
1: Фейк опьянок,
0: да. Ну, чего уж поделать. Ну, у нас были фейк Дмитрий Первый, фейк Дмитрий Второй. Потом в какой-то момент фейк Дмитрий Третий появился вообще.
1: Не хватило одного фейк Дмитрия.
0: Да, и они такие, ну вот, это второй сейчас точно уже.
1: Ну, видишь, раньше телеграм-канала Двач не было, поэтому людям неоткуда было черпать информацию, поэтому каждый раз эти лгуны появлялись.
0: Спасибо.
1: Как хорошо, что сейчас мы можем зайти в интернет, какой-нибудь любой телеграм-канал и прочитать целую кучу хреновых новостей, отвратительно.
0: Не знаю никаких
1: телеграм-каналов. Вы не устали вообще читать это все? Я, честно говоря, устал. Как не зайдешь, везде все плохо, это плохо, тут плохо.
0: Так а ты, может, подписывал на себя на новости, где хорошие?
1: Вот я вот открываю паблик «Хорошие новости».
0: Да, и там... Все плохо.
1: Хороших новостей нет.
0: Да, до свидания. И так каждый день.
2: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Новое на новом.
3: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

0: 1 плюс 1.
1: Так, рубрика новости. Я какие-то новости насохранял себе, при том, что я сейчас с трудом в целом читаю, потому что у меня сильно сразу глаза устают. Тем не менее, что-то я себе насохранял. Вот я телефон отодвину на расстояние вытянутой руки и зачитаю. Смотрите. 80 тысяч рублей за каждого ребенка. Не вам заплатят, а вы. Платят в среднем российские семьи, отправляясь в путешествие. Аналитики посчитали, что бездетные российские пары в среднем тратят на пакетные туры около 171 тысячи рублей. Это на двоих. Чаще всего они выбирают местом отдыха Турцию. Но с одним ребенком сумма поездки туда же возрастает до 257 тысяч, с двумя 331 тысяча, а с тремя детьми 421 тысяча рублей. В итоге отпуск для многодетной семьи оказывается почти в 2.5 раза дороже, чем путешествие в дом. Ты прикинь, вот у тебя 3 ребенка, ты мужик, который вкалываешь, вот что-то там вкалываешь, а если у тебя 3 ребенка, скорее всего, ты один это в семье делаешь. Плюс у тебя жена, и плюс у тебя 3 детей, ты такой, сгоним в Турцию куда-нибудь, где вот места на пляже нет полежать, чтобы со всеми. Тебе говорят, 500 тысяч. И ты такой, а ты зарабатываешь 80 на заводе. Как вообще?
2: Ну, если ты 80 зарабатываешь, то вы не едете просто.
1: Вы не едете.
2: Блин, самое еще обидное, что дети нифига не... Давайте посмотрим правде. Дети неблагодарные. Дети не оценят ни разу. Они всегда будут говорить, что невкусные, а где картошка фри, не хочу, не пойду.
1: Да и, честно говоря,
2: а ты втрепал полляма за
1: детям-то
2: это.
1: Детям-то, и, честно говоря, вот я как будто я вспоминаю себя, мне вообще турбо пофиг было и на какие-то отпуска куда-то кататься на море. Я больше даже скажу, мне кажется, ребенку это скорее не нравится, чем нравится, потому что его выдернули из друзей, из его
2: игрушек
1: окружения.
2: Там не такое количество, как дома, например.
1: Выдернули там из его футбола. Если маленький совсем ребенок какой-нибудь, там до 2 лет, то ему вообще он это даже не запомнит. Если постарше ребенок, то он вообще манал это море ваше, он лучше с друзьями там поиграет, в КС-ку дома посидит, ему это не надо. Поэтому вот и непонятно, что делать.
2: Ну, если нет денег, не ездить.
1: Ну, просто сколько надо зарабатывать, чтобы ты мог типа 420 тысяч выдать? Тебе либо надо реально копить год, чтобы свозить раз в год семью, но это тогда это что? Это утопия какая-то.
2: Ну да, и чтобы вы оба работали каким-то образом.
1: Да, либо тебе надо прям зарабатывать 1300, чтобы ты вот мог вот так 500 тысяч отдать. Это сильно много. Ладно, идем дальше. Семья это дорого, а что уж. Задницы спортсменок теперь запрещено снимать в Европе.
2: От семейных ценностей к задницам спортсменов,
1: да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так или иначе, задницы спортсменок, они тоже могут к семье привести в какой-то момент. Ну, кто-то там где-нибудь светанул, и потом все любовь. В Европе ввели новые правила для трансляции легкой атлетики. А вы замечали, да, там всегда легкую атлетику показывают, а они жопы снимают постоянно.
2: Нет, да и задержишься,
1: конечно.
2: Да, на этой трансляции.
1: И так они еще и показывают. Теперь операторам рекомендуют отказаться от низких ракурсов крупных планов отдельных частей тела и эффектных кадров, сосредоточившись на технике, эмоциях и самом соревновании. Поводом стали жалобы самих спортсменок. Такие кадры часто вырезают из трансляции и распространяют в соцсетях. Ну, теперь предугадываем резкое падение онлайн-трансляции.
2: Да, как они собираются привлекать внимание?
1: Легкая атлетика. Ну да, что тебя там может привлечь? Как они бегут? Бегут просто. Нет,
2: типа сидит мужик такой в труханах, там в майке, и там просто оценивает результаты.
1: Да.
2: Блин, Петрова наша, молодец, хорошее время показала.
1: Да. И она там разгоняется и в песочек вот так вперед ногами.
2: Как говорится, как было, не надо.
1: Да. Такая, значит, новость еще. Квадроберов сменили динозавры. Подростки массово переодеваются в тираннозавров. Вместо волков, кошек и лис у подростков популярность набирают тираннозавры, спинозавры и велоцирапторы. Ну, дети так или иначе спинозавры, да, это правильно. У адептов этой, тут написали дурки, это я слово не беру, есть даже отдельное название сайлиес, что в переводе переводится как чешуйки. И они реально, типа, вот переодеваются, динозавренные головы надевают и бегают, как тираннозавры.
2: Ну,
1: вот
2: ладно,
1: так ручками
2: пусть
1: маленькими
2: переодеваются.
1: Ну, что, прикольно вообще?
2: Да прикольно. Не, сейчас мы, конечно, начнем. Вот в наше время мы не переодевались.
1: Да,
2: вот, а они переодеваются.
1: Мы всего лишь казаков-разбойников
2: играем. Да,
1: играют.
2: А это что такое? Где нормальные игры? Почему они не такие, как мы?
1: Смотрите, давайте так условимся. Я предполагаю, что мы не переодевались, потому что просто не было костюмов динозавров.
2: Были бы, потому что на вещевом рынке мало. То были только куртки кожаные и джинсы турецкие.
1: А так бы мы прекрасно бы тоже переодевались, потому что нет-нет, да какая-нибудь палку ты поднимаешь и представляешь себе, что это у тебя катана. Или палку поднимаешь. открываешь, у которой еще ручка вторая, и ты представляешь, что это автомат, и бегаешь с ним вот так, т-т-т-т-т. А им не надо представлять, у них все в доступе. Купил, да и все.
2: А у тебя были в детстве вот эти вот кеды футбольные с резиновыми шипами?
1: С оранжевыми.
2: Ну, они разных цветов там были.
1: Ну, в основном оранжевые.
2: Которые такие, потом отламывались.
1: Полупрозрачные оранжевые. Еще такая, там на язычок такой шнурки закрывающий
2: да,
1: был.
2: Да.
1: На нем спорт был.
2: Господи,
1: и такой
2: это вообще это главная мба была. Блин,
1: ну, да,
2: они вот недолго жили, но зато ты был самый крутой. Они воняли какой-то хренью.
1: Не, когда я маленький был, они уже не считались самыми
2: крутыми. Мне покупали в конце 90-х, там 99. 9-й, 2000-й, они были вонючие, но зато такие желанные, пипец. Китайские, перекитайские, из
1: да,
2: дешевых каких-то материалов,
1: да.
2: Нога там не дышала.
1: Были такое, но я говорю, я вот когда маленький был, это уже были середины нулевых, когда
2: ну,
1: я
2: это
1: играл.
2: Жирное время.
1: И тогда у нас уже в таких только бомжары играли. Ты что, в 2000 какой? Шестой год был, это чемпионат мира, когда это Йога Бонита были, вот эти знаменитые мячи, вот с этим, вот понял? Вот с таким вот этим.
2: Йога Бонита. В 2006-м я уже на третьем курсе был.
1: Ну
2: никаких
1: вот
2: там Йога Бонита.
1: И у нас уже крутые в
2: был
1: обычных бутсах.
2: Ром-кола и ну вот. Лаваш с майонезом.
1: И такая новость еще. Как это прочитать? Ну ладно, спермагеддон угрожает миру. Ученые прогнозируют нехватку, значит, качественного семени уже к 2045 году из-за сильного падения тестостерона у мужчин за последние 50 лет.
2: Значит, надо закатки делать заранее.
1: Да.
2: Как
1: это?
2: На будущее.
1: В банки в какие-то класть туда, замораживать.
2: Туда засаливать каким-то образом.
1: Ну вот написано, мужская фертильность снижается с каждым годом. Если так продолжится, мир останется без семени уже к 2045 году. Одна из ключевых причин – массовое ожирение населения. У толстых людей все функции организма работают хуже, из-за чего количество сперматозоидов падает. Сидящий образ жизни, курение, алкоголь, микропластик и плохая экология добавляют минусов в копилку фертильности. Из-за того, что мужчин, которые готовы, все меньше. Спрос и цены на здоровое семя среди доноров растут с каждым годом. При этом у банков большой дефицит. Буквально не хватает на всех желающих даже семян.
2: Ну что, придется помогать каким-то образом.
1: Ну реально, а что делать-то, если мы так это, как мы развиваться-то? Если так, как уже многие говорят, что демография мировая, она уже типа упирается в потолок, то есть дальше там пойдет только на убыль уже. Не будет там 20 миллиардов населения. Типа в какой-то момент потолок настанет и пойдет вниз. А тут еще и размножаться-то не получится. Вообще.
2: Вот и думайте.
1: Вот и думайте. Что?
0: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Ты начнешься или нет, а? Песня уже, минутное интро. Извините, не ту версию поставил. Ну, сейчас? Нет. Сейчас? А, нет, опять. Что ж такое? Ну, вот сейчас начнешься или нет?

0: 7-минутный проигрыш в песне Уикенда. Мы хотим с Артемом напомнить, что через полторы минуты начнется игра. Вся наша жизнь — игра, во-первых. Во-вторых, игра про семейные ценности будет в прямом эфире, где вы сможете классные призы. А какие семейные ценности? Нет,
1: вообще-то про курение.
0: Про другое.

0: губной привычке, ну, по крайней мере, подсвечивать эту проблему, заострять внимание на ней. Поэтому пока что давайте там разблокируйте свои...
1: Одну из пагубных привычек мы сегодня обсуждаем, это лень.
0: Да, 8495-232-16.

0: выгодно. Сначала курить, потом монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Ведущие утреннего шоу «Калина Райтран» принимают в прямом эфире звонок и спрашивают... это описание игры.
2: Да, ты чё, Кирилл?
1: Итак, дорогие друзья, знали ли вы, что бросать выгодно?
2: Да.
1: Особенно после того, как я сказал, про что эта игра, про семейные
2: ценности.
1: Но нет, разумеется, мы расскажем и покажем, как и что бросить курить. В первую очередь, помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там сейчас проходит классный конкурс. Победитель этого конкурса отправится на Курильские острова.
2: Вот так ирония.
3: Звоните 8495-232-1632. У нас беспроигрышная игра. Если вы дозваниваетесь, вы уже 100% получаете либо умную колонку, либо часы. Умные часы. Все зависит от того, как мы бросим монету. Вы бросите курить, а мы бросим монету. Рассказывайте ваш опыт курения. Если вы курите, осуждать не будем. Наоборот, поддержим, как-то поможем.
1: Смотрите, если выиграете часы, можете шутить потом с коллегами. Типа, смотрите, пацаны, часы умные, а я нет. Ну, что-нибудь такое. Да,
3: или, если вы хавмачем, или если вы играете колонку, допустим, можете говорить, а я счастливый человек, а счастливые часов не наблюдают.
1: Вот так вот. Бэйби-бэйби. И будете душой компании, и к вам люди потянутся. 8495-232-1632. У нас есть человечек. Алло, здравствуйте, привет. Как вас зовут?
3: Алло,
1: как
3: привет.
1: Вы представляете, да. Пожалуйста.
3: Алло.
1: Алло. О.
3: Как тебя зовут?
4: Алло, Азат. Азат, Набережные Челны.
3: Азат. Ну что, гоу курекать или ты не куришь?
1: Только честно.
3: Честно.
4: Нет, я не курю, честно.
3: И не курил никогда или бросил? Брат.
4: Попробовал в первом классе.
3: В первом классе. Видишь, сразу тогда понял, что это не для тебя. И всю жизнь продержался, и не курил, и не будешь курить. Правильно, Азат?
4: Да.
3: Все
4: даже
3: это
4: кальян не курю.
3: Вообще красава, и мы тебя поддерживаем в этом, потому что курить не надо. И надо, если вы курите, бросать. А я сейчас буду бросать монетку. Давай условимся, что решка – это колонка, а орел – это часы. Согласен?
4: Хорошо.
3: Тогда итак, я бросаю. Решка – колонка, орел – часы.
1: Да.
3: Я бросил монету. Итак,
1: внимание.
3: Азат из Набережных Челнов у нас получает... Решка! Колонку!
1: Ура!
3: Ура!
1: Азат, ты так рад, Азат. Правда ведь, Азат?
3: Умная колонка у тебя будет.
1: Раньше
3: сможешь подойти и сказать ей, включи новое радио, и она будет играть тебе новое радио. И ты как раз не будешь курить, и будешь слушать новое радио. Молодец, Азат, поздравляю тебя.
4: Спасибо.
1: Какая яркая игра, веселая.
3: Но пинг высокий просто, поэтому...
1: Азат, ты как вообще? Ты
3: там долго доходишь.
1: Просто долго отвечаешь, это из-за связи. Все нормально, ты на работе, главное. Зачем я спросил?
3: Да.
4: За рулем.
3: За рулем. Ну ладно, брат, не вешай трубку, за эфиром поболтаем с тобой.
1: Но, кроме того, я хотел бы добавить, что... Забирай свой приз.
3: Да.
1: Бросать выгодно со всех сторон. Напоминаем еще раз, что сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте помогает жить без дыма.
3: Держись, Кирилл, просто. Держись, пожалуйста.
1: Можно я скажу?
3: Нет.
1: Нет. Не надо.
3: Дыма.
1: Маликов!
3: Да, все равно не справился,
0: черт. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: штанцах у дуры. Смешно?
1: Ну,
0: в штанцах как дура. В штанцах Артура.
1: А почему в штанцах сразу?
0: Ну а как еще данза переделать? Смешно. Вообще слово штанцы прикольно.
1: Штанцы, да. Панталоны.
0: Бабушка, что надеть? Ну, штанцы свои.
1: Штанцы, да.
0: Давай.
1: Эти панталоны.
0: Панталоны бабушку ж носил.
1: Короче, я это интересный факт один узнал и вам расскажу сейчас. Вот мне как-то я иногда поражаюсь, насколько там один человек может повлиять на то, как там все начнут это носить там или надевать, просто один человек когда-то. Я нет-нет посматриваю нашего коллеги с другой радиостанции, у которого там радиошоу про рэп, и, ну, по совместительству старого знакомого, Ярослав Грин. Uh-huh. У него в рилсах есть всякие рилсы там про интересные истории там из хип-хопа. Вот я рассказывал факт, какой первый коммерческий трек в истории рэпа был. Это я у него подсмотрел. И тут еще у него мне попался видос очень интересный. Подвеска, в которой рэперы гоняют, которая называется Jesus Peace, типа в переводе подвеска с Иисусом. Именно не крест, а именно вот образ. Откуда она пошла? Это Notorious B.I.G. носил, и он был популяризатором. Просто вот он один носил такие подвески, у него их по нескольку было. И все настолько этим проникли, что потом все начали это носить, представляешь? Вот просто был Бигги, и он такой, вот хочу такое носить. И все такие, вау, круто. И носят это до сих пор вообще. Все, я тебе больше скажу, у меня даже такая есть.
0: Да ты что?
1: Вообще.
0: Даже у тебя такая
1: есть. Ну, потому
0: есть.
1: Что если ты рэпер, если ты прям рэпер, олдскульщик, или вообще ты, ну, на рэпе ты живешь, то у тебя, да, ну, обязательно
0: должна быть.
1: Это некий
0: инфлюенс, получается,
1: произошел. И я тебе больше скажу, вот Сэм у нас работал на студии 20. У него тоже такая была подвеска.
0: Класс.
1: Jesus Peace.
0: У всех ребят такая подвеска.
1: Mm-hmm.
0: Да я тебе больше скажу, у меня такая подвеска. Ты снял майку.
1: Снимай, у него там огромная такая золотая.
0: Да ты вот произнес фразу про рэп. Я 2 минуты жду, когда ты закончишь рассказ, чтобы сказать, что про рэп это про раб по-английски.
1: Про рэп, да.
0: Ой, ребята. Про рэп. Простите за все это.
1: На сленге тогда бугор.
0: Бугор, а это так называется, да?
1: Ну, бугор.
0: Бугор, про раб никто не говорит на стройке.
1: Да, и так говорят, но бугор тоже говорят.
0: Давай поговорим с слушателями нашими.
1: Давай, 8495-232-1632. Звоните, мы сегодня обсуждаем другую, как может показаться, пагубную привычку, это лень. Но ученые все вроде бы как-то и говорят, что не такая уж это и пагубная привычка, лениться полезно.
0: Но я бы ученым не доверял, потому что они сами знают.
1: Ну, откуда они знают, да, вообще?
0: Да, и плюс это... они на костре печеные.
1: Ну, не все.
0: Да. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, привет.
0: В основном в средние века.
1: В средние века.
0: Алло. Мы заболтали, как вас зовут, скажите еще раз, пожалуйста.
2: Евгений.
0: То есть Жека, правильно?
2: Ну, можно и так.
0: Ну, хорошо.
1: А ты где-то работаешь?
2: Бывает.
1: То есть ты, получается, работник Жека?
0: Молодец. Женьк, ты потом расскажи друзьям. Смешно, чтобы шутка пропадать. Женьк, ну давай честно. Ты ленивый, вот. Ну скажи, что ты как мы.
2: Ну, периодически, да.
0: Да что у тебя, работает периодически, время от времени, ленивый периодически.
2: Ну, тогда, видимо, накапливается энергия, и надо ее куда-то выплескивать.
0: Ну, смотри,
1: это редко. Есть такие, иногда вызываются признаки СДВГ вот этого, знаешь, что ты лежишь, и тебе прям свербит что-то делать. Я знаю, что в такие случаи делаю? Я просто начинаю башкой стучаться об кровать просто, и сразу все проходит быстренько.
0: Ну, вот, допустим,
1: но не сильно.
0: Выходные, вот, да, там, долгожданные у тебя, и там вторая половинка говорит, слушай, а пошли в парк культуры и отдыха, Жека, в ЦКПИО, вот, да. Типа, в 11 утра, ты вот да. Как отреагируешь?
1: Или поехали в Царицыно.
0: Да, там такая усадьба,
1: да.
0: Ну или в Скорняково-Архангельск.
1: А вы там уже 8 раз были.
0: Ну, вот как ты отреагируешь?
2: Ну, я сделаю вид, что как будто бы этого не услышал.
0: Да, прикинешься мертвым, например.
1: Да, я сделаю вид, что я умер.
0: Или да.
1: И буду до конца играть, пусть она скорую
0: или изобразишь наносной приступ эпилепсии, например. Да. Вот чисто наши трюки.
2: Ну, на скорой можно без пробок доехать, да.
0: Да.
1: Вот. Ну, короче, ты в целом больше ленивый, да, как мы?
0: Ну, сказал, да. Время от времени.
1: Ну,
0: плюс,
1: давай,
0: минус.
1: Вот смотри, насколько ты ленивый человек. Вот представь, что у тебя отпуск 2 недели. Что ты будешь делать?
2: Так.
1: Основной план
2: ничего.
1: У тебя какой? Полежать.
0: Ничего,
1: правильно?
0: уже
1: красава.
0: Ближе.
2: По факту.
1: Красава, просто полежать. А то они, знаешь, у них как бывает, у них только отпуск с понедельника, а они уже в пятницу вечером после работы, блин, прикинь, на самолет куда-нибудь, и они уезжают. Вот и
0: Жек, лень. Жек, а давай в отпуск поедем в Геленджик на машине и потратим 200 тысяч.
2: Давай. А чё? Да, это же... твоей, я так понимаю.
0: Нет, ты за рулем. В смысле, ты за рулем, конечно же, всю дорогу.
2: Я ленивый, я не могу за рулем.
1: Не получится.
0: Ты же испугался на мгновение, не согласился.
1: Ну возьмите Димана, может, он согласится.
0: Да не, налога не, я не поеду туда. Только до заправки. Так, 8495-232-1632. Спасибо, Жека.
1: Спасибо, Жека. Да.
0: Спасибо, Жеку.
1: Ты мог к нему обратиться по поводу кварплаты.
0: Да, кстати, да, я вчера... Знаешь, что мне выяснять? Почему отопление... Мне за отопление начисляются даже летом 3000.
1: Ну, там же разбивают.
0: Я не знал, клянусь. Вот я только вчера... Мама
1: реально?
0: Мне рассказала, да.
1: Ты не знал, что разбивают?
0: Я не знал.
1: Год?
0: Ну, просто в Липецке у нас сразу там, типа, только зима, сразу 17 тысяч долларов на тебя падает.
1: Ну, так оно
0: а
1: бы
0: летом
1: и было.
0: Нет.
1: Так бы оно и было, если бы...
0: А тут я думаю, что это? В июле трешка уже собрался идти, так сказать, ага. Управляющий. И потом мне сказали, тихо.
1: Конечно. Это но ж... это чтобы ты не платил летом 2000. А зимой 15 тысяч. Блин, разбиваешь, реально,
0: вот живи,
1: там...
0: век живи, век учись, как говорится. А где звонки? Звонки-то никому нет.
1: Так им лень всем звонить.
0: Ну тогда логично. Кто-то там есть, какой-то живчик добрался до нас. Итак.
1: Такой кредит называется, кредит на отопление, по сути.
0: Получается, да, рассрочка.
3: Офигеть, ребятушки!
1: О, здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Надежда, я из Хабаровска.
1: Надежда? О, из Хабаровска издалека. И что, как у вас там хабаровские дела? У вас же уже конец рабочего дня.
3: У нас жутко влажно. Да, у нас сейчас 5 часов почти.
1: Жутко влажно, опять Щербаков приехал в город. С концертом.
0: Нормально. Так, ну с девчонками мы еще не разговаривали про лень. Значит, Надежда, ленивые?
1: Да, девочки любят не лениться, наоборот.
0: Девочки уже у нас активные, у них всегда есть мысли какие-то. А ты вот какая, Надь?
3: Ребят, ну, я сетевой предприниматель, и у меня гибкий график работы. Вот чисто на дисциплине. Проснуться, поработать... Но это очень сложно себя дисциплинировать, поэтому я больше ленивая.
1: Что значит сетевой предприниматель? Типа у тебя вот эта ячейка, ты в Эйвоне где-то работаешь?
3: Да, да, как раз там я и работаю.
1: Вот это я просто угадал. И что, и получается, ты сейчас мы договорим, и ты будешь нам предлагать продукцию купить, правильно? Или этого не произойдет?
3: А если можно, то легко.
1: Да нет, вообще-то...
0: Да нет!
1: Не, просто раньше, когда прям бум был вот этих вот сетевых, и все там ломились в них работать, абсолютно, если у тебя есть друг какой-нибудь, каждый раз это происходит. Ну, вообще нормально, купи вот это вот.
0: Слушай, я начал этим заниматься просто, чтобы для себя косметику там в первую очередь там брать, ну и потом со временем просто еще там, ну, друзьям там...
1: У меня столько друзей в ЧС улетело после фразы «Купи Energy», нет. Я сразу же «До свидания». Спасибо за дружбу. Так, ну и вот, в итоге, ну, ты как поработаешь, столько и заработаешь, поэтому тебе не получается лениться.
3: Ну, на самом деле, да. Вот сейчас, например, лето, это сезон проспектинга, это сезон выйти на акцию, вот эти стойки, знаете, как раньше было.
1: Ага.
3: Сейчас, конечно, люди реагируют на это немножко, ну, уже устали от этого, но, тем не менее, это работает. То есть пристаем к людям на улице, даем пробные образцы, даем каталог, это все еще есть.
1: Ну, кто средний вот такой человек, который клюет на такую мульку на улице? В основном же пожилые какие-то люди, вряд ли... Ты к Школотрону подойдешь,
3: да,
1: он такой, классный крем.
3: Да, все-таки больше это миллениалы и постарше, так скажем, наша целевая аудитория.
1: Мне всегда было интересно, вот ты по торговому центру идешь, к тебе подбегает какая-то женщина с какой-то нишевой парфюмерией, на которой даже этикетки нету, и такая, понюхайте, идите, вот там вот у нас, посмотрите на стенде. Кто эти люди, кто туда ходит?
0: Я иду и нюхаю.
1: Да?
0: Мне вообще говорили, что-то дают, понюхай, нюхай.
1: Да? И они идут, выбирают эту нишевую парфюмерию, реально, у которой даже этикетки нету на баллончике. И они там, вот это запах, вы можете купить это за 200 рублей прямо сейчас.
0: Ну так. Работает же человек, дело идет, значит, есть такие люди.
1: Да?
0: Да.
3: Конечно,
0: мы просто привыкли судить по себе. Если мы так не делаем, значит, никто не делает.
1: Нет, я предполагаю, что если это есть, значит, это есть. Но есть и люди в таком случае, которые идут и такие, на столбе написано, только сегодня рядом с ДК «Кристалл» турецкие шубы по скидке, и они прутся все тоже туда.
0: Да?
1: Ты что, турецкие
3: шубы? Да, или норвежские пуховики.
1: Да. И вот это вот магазин, который сегодня работает, а завтра ни его нет, ни ИП этого нет.
0: Главное не вестись на чехословацкий трикотаж. Там, скорее всего, лажа какая-то будет.
1: И на югославские стенки. И на это, как его, на что-нибудь из Республики Заир.
0: Спасибо большое.
1: Да, спасибо.
0: До встречи.
1: До свидания.

0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
1: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Архитектор.
4: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Белые медведи.
4: Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи!

0: акцентов на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе нового радио, суперхиты, суперновинки на базе. О том, что у нас сегодня гость, я узнал буквально 3 минуты назад, приятный реальный сюрприз, потому что это мог быть кто угодно, но пришел очередной раз Степа Марсель.
3: Не только не Илья Киреев, получается.
2: Ну почему нет? Кстати говоря, Илья Киреев у нас не был ни разу.
3: Мы просто говорили о Илье Кирееве, потому что он настолько круто поет,
4: что ни разу не был, поэтому у нас в эфире.
2: Ни разу не был. А есть пул артистов, которые круто поют, но они вот Стас Сацура, кто там еще?
4: Макс Лоренс.
2: Макс Лоренс, да. Люди, которые остались на припевах, к сожалению, как-то вот.
3: Вот это, кстати, вообще обидненько звучит.
2: Обидненько, но, к сожалению, это так и есть.
3: Ну ты заметил, что... Знаешь, где он остался? Где остался этот, как ты сказал, кто это? Макс Сацура и Макс как он?
2: Макс Лоренс.
3: Макс Лоренс остался возле дома твоего.
2: Да, да, да, я же говорю. Возле дома твоего. Это люди, которые подарили нам куча крутых припевов, но, к сожалению, да.
4: Как будто они чуть-чуть в тени на втором плане. Ну, да. Вот, зато мы про них по радио говорим, да, чтобы люди знали.
2: Из таких песен в том-то и дело. Проблема в том, что запоминался-то в основном припев же.
3: Вот, естественно, естественно. Вот. Там, тем более, там вообще в этой песне, о которой я говорю, там же на самом Лебьянка еще.
2: Да. Да.
4: Это вы про Лебединую?
3: Да. Да.
4: Лебединая песня Марселя сегодня прозвучит в эфире.
2: Степа Марсель у нас в гостях сегодня. Всегда реально, бро. И мы как раз, мы недавно еще с Кириллом вспоминали вообще в целом питерскую школу. У Крипла крутейший трек с Лил Кейт вышел. Мы его даже несколько раз ставили в эфире, потому что вообще
4: имба, грустненький такой, красивый, слышал, наверное.
2: «Небо надо мной» называется. Вообще круто.
3: Это вот Лил Кейт, Глеб, все вот. Раньше у Лил Кейт была группа Твайс вместе с моим другом Левой.
4: Левой Твайс. Да.
3: Да, вот Катюха тоже знает очень-очень давно, вот, собственно говоря, тоже питерская школа, но на самом деле они, знаешь, откуда? Из Магадана.
2: Да, они... И ты питерская школа, но тоже откуда ты, далеко?
3: Да, я из Ринмара.
2: Это...
4: Ну, то есть это далеко. Ряженые вы питерцы, получается,
2: да? Да, не питерские.
3: Почему? У меня прописка санкт-петербургская уже очень-очень давно, поэтому...
2: У меня тоже, я всегда показываю. Сантьяго де Куба, пожалуйста.
3: Кстати, подождите секундочку, я же забыл. Я, как всегда, подождите, скоро ведь очень знаменательный день.
4: Что, зенитовский шар сейчас надень? Только, естественно.
3: Конечно,
4: я забыл. Ну, господи, красава.
2: Ну, давай, всегда, давай.
3: Рядом с Кириллом.
4: Да, я хотел ведь принести нашу розетку на место...
2: Розетку.
4: Ну, слушай, 18-го посмотрим, кто молодец. Посмотрим. Ты там будешь?
3: Саня Соболев сказал, что накидает.
2: Ну, сейчас 2-1 у нас получается. Я-то тоже из Питера, Кирилл, поэтому...
4: Нет, пусть победит красивый футбол, зрелищный.
2: В следующий раз, когда Федук придет, вы, может, или Саша СТ, вы, может, и...
4: Ты что, там выступаешь или что?
3: Я не выступаю, там у меня на самом деле дела даже не успевают поехать, если честно. Но питерская бригада едет наша, из пацанов, там, Антон Бандерас, ребята из «Зенита», вот, вчера созванивался Саша Соболев, он сказал, все, мы выиграем стопудово.
2: Ага. А что, объясните мне, матч будет «Спартак-Зенит»?
3: Игра будет.
2: За суперкубок?
3: Да, суперкубок.
2: Типа это кто выиграл в Кубке России в чемпионате?
3: Да.
4: В Нижнем Новгороде будет большой футбольный праздник.
2: Что, прям тайно кто победит, что ли?
4: Все, ладно, не пухните оба, давайте это самое.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Один плюс один.
1: Степа Марсель у нас сегодня в гостях. Поговорим про музыку. Я надеюсь, даже попоем что-нибудь.
2: Да мы про футбол еще
1: говорят,
2: говорим.
1: Говорят, Степа там вчера где-то пел на другой радиостанции или где-то.
2: Так ты что, что может... Ты что, на другой радиостанции пел? Ты хочешь? Что, офигел? Ты что, спокойно, значит, вчера
1: с тобой Кожей обоим вспоминали.
2: Эх, ты что, вообще поешь, типа, вообще?
3: Ничего.
4: А вы с микрофонами включили, я не знаю,
2: куда. Да включи, ты просто не в тот говоришь.
1: Вообще.
2: Раз. Ладно, сделаем вид, что мы не слышали. Расхаживает он на другие станции.
1: Мы вместе с одного города.
4: Это была интернет.
2: Ну все, ладно, тогда да. Слушай, а ты затронула свою футбольную молодость. Ты гонял на выезда или что? Вот какая у тебя была
4: молодость? Нет, я не гонял на выезда, но я ходил всегда на Петровский стадион, всегда, когда у меня была возможность. Ну почти что каждое воскресенье, на самом деле.
2: То есть ходил на футболистов, с которыми сейчас дружишь, да, насколько я понял?
1: А сейчас на Петровском происходит что-то или они просто...
2: Ну я думаю, играют, да, другие команды.
4: Да, там...
2: Питерские другие команды.
4: Молодежка, например.
2: Кто твой самый большой дружочек из футбольной тусы?
4: Ну Игорь Денисов, наверное. А сейчас Александр Соболев.
2: А где вот вы с ними? Ну вот с Денисовым, вот как вот ты познакомился?
4: Слушай, с Денисовым познакомились мы совершенно случайно в день, когда «Зенит» стал, значит, чемпионом...
1: Кубка УЕФА,
4: чемпионом России. И тогда еще Бухаров у нас играл, значит, Быстров.
2: Тогда мы еще бухали.
4: И день рождения, это был Саша Киржакова, собственно, на этой вечеринке мы познакомились.
1: Прикольно.
4: И после этого стали дружить, и много лет дружили, ну, до тех пор, пока он не переехал в Москву. Сейчас он вернулся в Питер, поэтому мы снова возобновили отношения.
1: Угу. Вот по таким тусам Степа ходил.
2: Все равно я не помню, как они познакомились.
1: Вот ну, на тусовке.
4: День рождения Киржакова.
1: На тусовке, где все играли...
2: А с Киржаковым как познакомился?
4: А с Киржаковым познакомился там же. Он просто был фанатом Марсели, собственно говоря, и пригласил.
1: Он бы со всеми зенитовцами дружил, просто с Ким Дон Джином было тяжело найти общий язык
2: из-за барьера.
4: Ладно, я ему голову втираю, он меня только... Я пытался объяснить ему на палочках.
2: Потом так, ладно, что в музыкальной жизни происходит?
4: Слушай, я пишу новые песни. Вот вышла новая песня, вообще считаю, что супер-мега-хит, который...
2: Конечно, скользкая дорожка.
4: Слушай, на самом деле меня, потому что она волнует, действительно, очень... Это редко такое бывает, что прямо вот я кайфую, наслаждаюсь моментом ее выхода. И вообще, представляю, как через несколько дней, 17 июля, в Флагштоке в Питере, я буду впервые ее исполнять, и как народ будет качать, я просто прямо вижу, как это будет.
2: Это будет концерт у тебя.
4: Да, и с этого начнется большая дорога.
1: Ну, послезавтра спишемся тогда.
4: Давай, конечно.
2: Давай нормально, ты как вскользь рекламируешь. Значит, 17 июля, Питер, Флагшток. Это открытый какой-то
4: фильм. Да, это open-air концерт, будет отличная погода.
2: Ты споешь новую песню и уже полюбившуюся миллионом.
1: Новая песня же рискованная, ее еще не все успели выучить, поэтому, может, и не будут качать.
2: А где продвигать-то? Только на таких мероприятиях.
4: Давайте я пообещаю в эфире нового радио, что я сниму со сцены во время исполнения этой песни, сниму вам кружок.
1: Давай.
2: А ты на всех радиостанциях так обещаешь?
1: Нет. Степа наш друг.
4: Я же на другие не хожу.
1: Во-первых, во-вторых, я же знаю, они ходят на другие радиостанции, они там сухо общаются.
2: Да, без интереса.
1: Нехотя на вопросы отвечают, а тут мы...
2: Иногда путают радиостанции, говорят, новое радио в эфире другой радиостанции. Ой, извините.
4: Я хочу сказать, новая песня.
2: Да.
1: А мы сегодня послушаем, да, новую песню?
2: Конечно, мы ее можем прямо сейчас послушать.
1: Давай,
2: не терпится. Ну, представь.
1: Конечно.
2: Давай, Марсель, представь.
4: Я представляю, смотрите, она начинает играть.
1: Да.
4: И сразу же с первого припева я поднимаю руку и перед припевом говорю: «Питер, дайте шуму!»
2: Репетируем, пробуем. Да.
4: Вот сейчас можно репетировать, смотрите. Народ, 3000 человек.

0: тобой живу. Целого мира
1: мало. И вот здесь уже все подготовлены.
2: Конечно.
0: Ну что, вы готовы, Санкт-Петербург?

0: сколько тебя люблю. Он прям мне в глаза смотрел. А я их уводил стыдливо.
1: Ну, неловкий момент произошел.
0: Что это, мужская дружба, вот и все.
1: Я сейчас вспомнил одну историю. Вот Степа, Марсель, это такой представитель романтической части Санкт-Петербурга. Но в нулевых, в середине нулевых, была еще и другая часть Санкт-Петербурга, где были тёлки, тачки и все такое. Потому что очень был популярен R&B тогда русский. Были группы «Братья Прат», 3XL «Промо», где там все тёлки там и прочее. И я недавно нарвался на видео, где в Санкт-Петербурге проходило мероприятие какое-то городское. И, видимо, там пели городские группы. И выступала там группа 3XL «Промо».
2: Ага.
1: Я не знаю, что это за мероприятие было какое-то, короче. И вышли они со своим сетом из тех песен. И это так странно, конечно, звучало. Стоит этот Master Bass, там кто, Слава Фактор, и еще. И они это, как его, и они там... Все, там, Санкт-Петербург, они в этом бикини, детка, ты богиня, на моем теле, языком ты выводишь свое имя. Я такой думаю, нифига себе.
0: А там где-то мама с детьми там.
1: А мы же реально это слушали.
2: Конечно, конечно.
1: Ну, губы нежные, как у младенц.
2: Я тебе больше скажу, что в прошлом году на таком же концерте, на сольном Марсель, на гостях были группа 3XL Promo.
1: Да, реально были?
2: Да, вообще, я же обожаю их песни. Тают пироны.
1: Ну, у них романтические.

0: Да, у них были романтические, но в основном там было «Пьяный мастер уже здесь, ма, цель одна — свести тебя с ума, это мое кунг-фу».
1: Мастабас, Слава Фактор, всем да. Привет, пацаны, люблю
0: привет,
1: вас.
0: Привет большое вам.
2: Да, привет.
0: Спасибо за
2: привет,
0: детство.
2: Пацаны,
0: да.
2: Тоже
0: спасибо
2: там,
0: за
2: да.
0: Детство. Как это? Радиостудио, радиометро.
1: Радиометро 102,
0: да.
1: Не будем говорить.
0: Да.
1: Говорить.
0: Это была питерская радиостанция, и там прям крутили.
1: Прямо R&B.
0: R&B такой русский. Когда это время, когда вот вышел только альбом «Город дорогу», «Центр», а в Питере пока еще тачки тёлки
1: Тимати
0: были.
1: Тимати в клубе, да? Все
0: да, это? Да, да. Так что...
2: На вот радиометро это... не ведущий, а машинист.
0: Ну, это ладно.
1: Все, ладно, все, ребят, все. Ну, это... Ну, как бы...
0: Да.
3: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
4: «Не дудь».
5: «Не дудь».
4: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
3: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
6: Привет.
3: В какой-то период ты подпропала.
6: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
4: «Не дочь». Все, о чем так просто не расскажешь.
5: Слушай на всех аудиоплощадках.
4: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
5: Ведущий Никита Никитин.
4: «Не дочь».
5: 18+.
4: Реклама.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
4: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Степа Марсель у нас в гостях, помимо концерта, который Степа анонсировал в Питере, у тебя еще и в Москве концерт будет, правильно я понимаю? Но там не получится так поорать «Москва, дайте шуму»,
2: да, потому кстати, что... Да, кстати, ты не ори «Питер, привет, в Москве».
1: Да, это... да нет, там и «Москва, дайте шуму» не получится поорать, потому что концерт в клубе 16 тонн, а там 50 человек вместимость.
3: Вот нет, такая вот шутка. Меньше, 45.
1: Меньше, да.
3: Ну, то есть, как обычно, как твои концерты.
1: Ну, да. Не, вот у нас вообще-то было 200 тысяч. Вот,
2: ну, как вот у нас, у Нового радио.
1: Ну, у Нового радио, да.
2: Должен предпочитать думать, что это на него пришло.
1: А Степа Марсель в том году тоже же выступал у нас на Движе.
3: Да, выступал.
1: Новое радио. Вообще здорово было. Так что, Степа молодец. Я надеюсь все-таки, что Степа сегодня попоет. Предубеждение и гордость хотелось бы. Как ты? Тебе не надоедают песни старые свои петь на концертах? Или ты нормально относишься к этому?
3: Вообще, я на самом деле обожаю свои песни, потому что странно будет, если я их не буду любить. Но они мне хорошие, поэтому они не надоедают. И «Предубеждение и гордость», например, раз ты привел такой пример. Эта песня, мне кажется, это бессмертная. Ее все очень любят.
1: Да.
3: И люди, и коллеги, и в принципе все. И взрослые, и старый, млад. Поэтому эта песня, даже если ее никогда до этого не слышал, после первого прослушивания она сразу в сердечко залетает.
1: Ну, я вот так, конечно, я не знаю, не хочется говорить так прямо. Ну, «Предубеждение и гордость» для меня такая же песня по значимости, наверное, как «Крэк, нежность». Что-то примерно из этой же серии, и из этого же времени, да, насколько я понимаю.
3: Из этого же времени, из одной тусы, как бы все.
1: Да. Наверное, еще и из одной студии.
3: Из одного города.
1: Из одного города, так что.
2: А ты там еще новую версию клипа, да, выпустил к свадебной?
3: Свадебной песни, да. В честь десятилетия выхода этой песни.
1: Решил.
2: А ты все юбилеи своих песен отмечаешь?
3: Да, слушай, мне нравится.
2: Да, 5 лет назад «Предубеждение» вышло.
3: Это хорошенький повод, понимаешь, да, на самом деле.
1: Ну, понимаешь, когда ты можешь отмечать юбилей десятилетний своих песен, чтобы не отметить уже, как будто бы.
3: Лишний повод собраться.
1: Ты знаешь, в какой день вышла твоя песня? То есть ты помнишь прям...
3: Настя же следит все за этим, понимаешь?
1: Сколько вы работаете уже вместе?
3: Настя, сколько? 15 лет, по-моему, уже.
1: Больше 15 лет?
2: Офигеть. Что ты еще ему напоминаешь сделать? Там зубы почистить с утра там.
3: Ну, на самом деле, Настя почти все напоминает мне делать. Она, как бы, во-первых, заставляет меня отвечать на всякие интервью. Она знает, что я не просыпаюсь раньше 15:00.
2: То есть сегодня прям праздник, да, получается?
3: Сегодня праздник у ребят.
2: Да.
3: Сегодня
2: будет Степа.
3: Не помнишь, был прикол? Сегодня праздник у девчат. Сегодня инквизиция. И щечки девичьи горят.
1: Такая средневековая.
3: Горячая шутка.
2: Тёмы Марселя слушаем еще, потому что мало одной песни. Целого мира мало, получается.
1: С Юлианой Карауловой.
2: Так.
3: С Крэком.
1: О, ну, наверное...
3: Да.
1: Да.
2: Так, ладно.
3: Есть. «Предубеждение и гордость» давайте включите, я могу попеть хоть.
1: Не, мы хотим под минус.
3: А минус есть?
1: Думаю, мы сейчас сделаем. Ты что, нейросети, да. Они там сейчас...
2: Сейчас, ты знаешь, новые технологии вот это внедрились. Сейчас можно...
3: Технологии!
1: Время сильно прошло, когда вы со времени, когда вы у Марата на кухне писали, все время прошло с этого, да.
3: Я хочу передать привет, знаю, что он... Куда смотреть?
2: Никуда, это радио.
3: Ксюшенька, я тебя очень люблю, малышечка моя родная. Скоро вернусь, уже буквально через пару часов. Сидим, поболтаем, вот. Так что жди.
2: Сейчас еще, мне буквально нужно 30 секунд. Просто спроси что-нибудь у Марселя.
3: Как ты дела, Тёма? Как ты дела?
1: Ты знаешь, нормально. Вот вчера коррекцию сделал, теперь вот вижу...
3: Теперь прям... я не вижу сразу жизнь лучше стала.
1: Наоборот, сейчас вижу чуть лучше. И пока не могу сказать, нравится мне это или нет, потому что вижу все людские изъяны, людские пороки, вот эти всякие прыщи и все в таком духе. Поэтому, конечно...
2: Ну, а Марсель тебе как?
1: Марсель нормально.
3: И это только на тебе.
1: Да, Марсель нормально. Для 15-летнего человека он выглядит прям нормально. Все, а сколько тебе сейчас? Больше 40 же уже, да?
3: 39 лет.
1: 39, но все равно уже почти 40. Офигеть! Да. И ты занимаешься музыкой лет 20 или больше?
3: Да, да, в группе вот 21 год уже пошел.
1: Да? И Митя с вами с самого начала?
3: Конечно.
2: Да, в хай-фай они как раз начинали.
1: Это на самом деле, да, Степа, это Митя Фомин просто.
3: Да, просто я очень хорошо кушаю и плохо выгляжу.
1: Давно дома был, давно домой ездил. Я потому что смотрю со сторисы, ты иногда выкладываешь родителей, так как-то по-теплому, добро, все очень здорово.
3: Ну, родители просто приезжают на зиму в Питер, вот. А в Наринмаре, получается, я был последний раз.
1: Почему? Потому что там очень холодно.
3: А просто один раз, да, там холодно, и один раз они попробовали перезимовать в Питере и поняли, что, о, а что, можно было так вот?
1: Ага.
3: без снега.
1: А сейчас они потом узнают, что можно перезимовать в Таиланде.
3: Ну, кстати, что-то я не знаю, не хотят они никуда лететь за границу, никуда хотят вот по
1: России. Правильно. Почему ты в Питер не перевезешь их, они сами не хотят?
3: Они живут в Питере сейчас.
1: А, в Питере? В смысле, вообще насовсем?
3: Ну, как бы, да, насовсем живут в Питере. Они скорее в Нарьян-Мар летают просто как бы на лето, ягоды пособирать.
1: А ты зачем туда ездишь? Просто на малую родину?
3: Я выступать туда езжу в основном.
1: Ага. Как принимают там?
3: Супер вообще.
1: Да?
3: Последний концерт был в Нарьян-Маре на юбилее округа. Мы выступали, и кто-то там выступал после нас. После нас выступали, по-моему, братья Гримм и Ани Лорак.
1: Ага.
3: А перед нами выступала группа Трити.
1: Ага.
3: Вот. И после нашего выступления, там, показывают, дрон прислал видео с дрона, короче, с площади нашей. Площади Ленина. И после нашего выступления просто полплощади просто ушло. Немножко неловко было, на самом деле.
1: А есть еще какие-то известные жители Нарьян-Мара? Какие-то? Кто еще, помимо тебя?
3: Не знаю. А, подожди, Олег Трофим, режиссер «Майор Грома».
1: А, прикольно.
2: Там много кто. Майкл Дуглас из
3: Нарьян-Мара. Мы с Олегом вдвоем самые известные люди писали.
1: Ну, а что? Причем, ну, город же небольшой, поэтому...
3: Да. Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар, городок невелик и немал. У печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Вот такая песня.
1: Здорово.
3: Это, на самом деле, был советский такой хит, очень большой. И когда кто-нибудь спрашивает, из какого я города, я говорю, Нарьян-Мар, и взрослые говорят, о, знаем такой
1: Питер. А, кстати, вот реально, когда тебя спрашивают, откуда ты отвечаешь, Питер или Нарьян-Мар?
3: Ну, смотря в какой ситуации.
1: Смотри, если спрашивают в Питере, я отвечаю из Питера, если в Нарьян-Маре, отвечаю из Нарьян-Мара.
3: Если спрашивают, как бы, сейчас когда спрашивают, просто, типа, вы откуда? Мы обычно говорят, ну так, вы типа, в Москву когда поедете? Ну, мы же не из Москвы, мы из Питера. Вот, такой, а когда дальше уже начинает разговор, то рассказывают дальше, что я же, на самом деле, родился на острове Калгуе, в Баренцевом море. Это в Ненецкий автономный округ. А Нарьян-Мар — это столица Ненецкого автономного округа, после которой, ну, которой я в 6 лет жил.
1: Ну что ж, дорогие друзья, время послушать какую-нибудь другую песню, потому что с нашим интернетом как бы все так быстро, как раньше. Ого! Заработало!
2: Вот это да! А нет, все, рано я радовался сейчас.
1: Просто оплатили интернет ровно на 4 секунды сейчас. Оп, еще 4 секунды.
2: Я докидываю
1: деньги. Подожди 40 минут, пока прогрузится. Все. Сейчас мы подождем, пока он прогрузится. Надо было на ночь ставить.
3: Да, на загрузчик.
1: Утром бы, да, скачали.
3: Я был под гитару.
1: Да давай подождем, пока поставь какую-нибудь другую, на конце эфира споем.
3: Теперь он мне пишет, сейчас еще 10 секунд, говорит, подождите. Достаточно нам.
1: Еще рано.
3: Дальше уже не поймаю так ритм.
1: Да.
2: Это когда музыкантам мне эту зарплату не выплатил.
1: Ну давай, я попробую за минус.
3: Банальный гитар.
1: Все, пошло, жопа, поехали.
3: Марсель. Новое радио.
1: Новое радио, дайте шоу.
3: Ку-ку-ку-пуло.

0: волшебства.
1: Мурашки всю песню.
2: Дай бог здоровья себе за такие
1: мурашки,
2: песни.
1: Мурашки всю песню. Реально.
2: Все, передохните.
1: Все, реально, да. Вообще молодец.
3: Остаться в плейлисте у друзей. А может, зазвучать на всю страну. Новое радио Изион Мьюзик продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Степа Марсель, так приятно всегда, когда он приходит. Мы за эфиром вспоминаем старую питерскую тусу, в которой я еще был ребенком, но постепенно уже начинал входить. А Степа как раз вот оттуда. И с тех времен он всех этих рэперов помнит, и сам этим рэпером и был, и с ними со всеми тусовался.
2: Еще, за эфиром мы еще сидим кислые и тухлые, а когда Степа приходит...
1: Когда Степа приходит, всегда болтаем.
2: Он заносит килограмм экстравертности вот этого ящика. И приходится на его волну настраиваться.
3: Конечно. Я из Питера везу, понимаешь?
1: Да.
3: Поездом.
1: Да, знаем.
3: Что еще ты привез из Питера? Оставляю у вас экстравертность, а поэтому обратно самолетом спокойненько летим.
1: Самолетом в Питер.
3: Да, конечно, конечно.
1: Ты сейчас после эфира сразу на самолет?
3: Да, да. Я разносалю всегда, когда к вам приезжаю, как правило, это вот чисто как на маршрутке. Я приезжаю, бывает, что сейчас приехал поездом, а в основном я прилетаю на самолете, еду сюда. Здесь вот в туалете у вас чищу зубы.
2: Нет, реально, подожди, Степа приехал на эфир, что ли?
3: Да.
2: Специально на эфир?
1: Ты на эфир приехал?
3: Конечно.
1: И не опоздал, тут люди из соседнего этого.
2: Блин, это так вот, как будто бы
1: так, человечек мелочи, заплатил за билеты.
2: Заплатил, да. Чтобы прийти, конечно, утром рано встать.
3: Офигеть. Это же любимое новое радио.
1: Офигеть.
3: Это информационное. Между прочим, информационные партнеры нашего концерта 17 июля во Флагштоке в Санкт-Петербурге, большого нашего опен-эйра. Поэтому с удовольствием всегда новое радио, тем более к вам, пацаны, приезжают.
1: Степа сказал, в Питере много слушают новое радио, постоянно сталкиваются.
2: Вообще, это приятно.
3: Правда, абсолютно.
2: Привет.
3: Да, кстати, вот прямо привет, сейчас я уверен, что люди едут в машинах, слушают по дороге на работу, и передайте привет Санкт-Петербургу.
1: Да, ребята, я Питер, меня сделал таким, каким я есть на самом-то деле.
2: Так, да. Так, у нас последние там 4 минуты, давай что-то о человеческом. Какой-то отдых у тебя планируется, что-то куда-нибудь отскочишь, там погреть кости.
3: Слушай, сейчас нужно пока сезон летний отработать, понятно. Концертный самое главное, а потом уже можно и отскочить, и отдыхать, и ехать, вот. Не знаю, с Ксюшей куда-нибудь обязательно поедем, что-нибудь придумаем.
1: Но в Нарьян-Мар, например.
3: На Вимар ходно, мне кажется, сейчас.
2: Да. Ну, а ты как любишь отдыхать? Это как, типа, посмотреть что-нибудь или почилить на берегу просто?
3: По-разному. Почилить на берегу не очень люблю, но вообще люблю путешествовать, конечно, на самом деле.
1: Да, Степа экстраверт, конечно, ему. Степа вот из тех людей, которые в воскресенье утром мы сегодня обсуждали, просыпаются, пойдем куда-нибудь сходим. Вот этот Степа, я уверен.
3: Это если кто-то мне звонит, понимаешь? Тогда, а так-то дома я люблю полежать вообще спокойненько, да.
2: А ты не думаешь, что в этот момент ты мог бы там песню написать или что-нибудь там? Не винишь себя?
3: Думаю, виню, постоянно, каждый день виню, но потом уже наступает 3 дня, я уже только проснулся.
1: Ага. Оно первые дни, это знаешь, как первые дни в отпуске. Ты такой чувствуешь, что ты прогуливаешь работу, а потом уже нормально.
3: А потом привыкаешь, знаешь,
1: как-то. Конечно, и уже... А не боишься, что вот эта рутина может засосать, и ты в какой-то момент такой перестанешь песни писать вообще?
3: Слушай, ну вообще такого не бывает, потому что я почти что каждый вечер пишу какие-то песни, набросочки разные совершенно.
1: Оно у тебя само рождается, или ты заставляешь себя иногда писать?
3: Я вообще не заставляю, совершенно не заставляю, потому что понял, что заставлять себя невозможно. Ну, по крайней мере, в моем случае. Заставить невозможно писать песни. Только получаются хорошие песни, только если действительно пришло, и все по кайфу.
1: Как у тебя это происходит? Ты, допустим, нашел какой-то биточек случайно на Ютубе и пошло.
2: Ну, типа музыка сначала приходит,
3: да,
2: или слова?
3: Биточки-то я не ищу на Ютубе. Я могу услышать какой-нибудь там, например, сэмплик, или в голове что-то придумать, сесть за комп, начать что-то играть, наигрывать. Вот.
1: И сразу Митя, саксофон нужен, он приезжает.
3: Ну, это уже на следующий день, когда. Это, как правило, бывает ночью, потому что... Ага. Вот Настя не даст соврать. Я часто бывает ночью, в 3-4 ночи присылаю какие-то демки.
1: Ага.
3: Просто туда к нам в чат. Вот, и, собственно говоря...
2: А почему-то всегда ночью, да, к творчеству у тебя? Нет такого, что я в час дня написал песню.
1: Мы сегодня обсуждали это с Кириллом, что как будто бы самые крутые песни, ну, по крайней мере, что касается рэперов, они записаны были так, что ребята просто собрались на студии потусить, там, поиграть в Xbox, потом кому-то что-то пришло, все быстренько накидали, с бумажки записали это, и все, и выстрелило хит, все.
3: Помните, был такой у нас большой сайфер, такой большой был, на трек «Карандаша», это нормально, где там участвуют все просто... Ну, буквально там все участвуют.
1: Сайфер — это когда трек, где 8 или 10, там больше людей.
3: Да, там все вообще, в этом треке абсолютно все. Куча совершенно народу, которые в реальной жизни
1: никогда бы не записались.
3: Но вот так вот, так встретились что-то там туда-сюда.
1: Да-да-да. И все, и собрались. По приколу просто записать, и оно выстрелило. Я помню, сайфер был «Я рэп у Стима». Вот это такой один из самых главных. Так, что, давайте подытожим. Степа, концерт в Питере
2: 17
1: когда?
2: Июля, «Флагшток». И 23-е, 16 тонн в Москве. 23 сентября.
1: И фестивали, 17. Наверное, какие-то.
2: Сейчас еще Настя подскажет. Настя, да ты к микрофону подойди, скажи.
4: Подходи,
2: уже 500.
4: Новая песня.
3: Конечно. Самое главное, что хотел сказать, новая песня, которая вышла буквально 2 дня назад. Это легендарное возвращение легендарной группы «Марсель», ее скромного солиста. Угу. Вот, называется «Марсель, мира мало». Обязательно послушайте, согрейтесь теплом и просто будьте счастливы.
2: Давайте ее послушаем, у нас еще времени осталось. Она, правда, классная. Я считаю, что
1: рядом,
2: второй раз можно
1: ее
2: поставить. Она вот совсем недавно, да, вышла? В пятницу?
3: Да.
2: Ну все. Ну, мне кажется, нам надо ставить ее.
1: Конечно, хорошая. Да, прикольная
2: Спасибо
1: песня.
2: Тебе, Степ. Дай Бог тебе здоровья и сил.

0: Нет, почему? Степа, Артем и Кирилл.
1: Сак.
2: Сак.
1: Давайте лучше Акс хотя бы.
2: Но Акс уже занято, видишь.
0: Главное нам не брать в группу Тимура и Илью, тогда будет Тесак.
2: О.
1: Да, или Михаил Илью, тогда будет Сак Ми. Поехали. Все, пока, реклама.
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски в магазине «Мозаика» и
6: .ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски в магазине «Мозаика» и «Керамика». Огромный выбор.

0: нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган-центр Регинас Магнитогорск». Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинас Магнитогорск».
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: radio.ru. В Магнитогорске час дня.
1: Новое. Даже не знаю, радовать вас или огорчать, но сегодня я единственный ведущий на новом радио, ибо, извините, у нас корпоратив. Поэтому ближайшие 6 часов с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. А дальше только музыка. Да у нас и так только музыка в эфире, так что... Данил Михайлов, короче, сегодня не будет. Вадим Данилин здесь. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

Бибер, Вульф, один полевой, суперхит в эфире Нового. Срочно в номер, срочно в номер. Рубрика «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которым без году недели, которые только-только появились на свет, нигде еще не завирусились, но имеют все возможности для этого, потому что красиво и максимально танцевально. Артисты No Name сегодня, но что они сотворили? Локи Тусьентес из нашей молодости взяли и переделали на новый лад. Алды сейчас плакнут, зумеры ахнут от удивления. В общем, убью двух зайцев, так вижу. Настоятельно рекомендую выкрутить сабвуфер на всю, ибо здесь присутствует жирный саунд, который заставит твою тачку трястись. Не благодари.

0: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Зацепила меня.
2: Новое.
10: Зацепила меня. До порога довела.
5: Кто это?
10: А любви
9: это
10: не дала.
9: Вот это.
11: А на тебя злая так, злая так.
10: Хоть ты моя золото.
2: Новое радио. Это...

0: Future и Gaps со своим суперхитом Lost в эфире Нового. Вчера свой эфир я закончил новостью о том, что девушка ела шаурму 30 дней подряд и неожиданно похудела. Рубрика «Доверяй, но проверяй». Все-таки я решил перепроверить эту информацию. Да, действительно, оказывается, если употреблять шаурму 30 дней, можно похудеть. Ты не поверишь. Но есть одно условие. Давай сначала новость прочитаю. Перед началом эксперимента она сдала анализы и зафиксировала параметры тела. А через месяц у нее снизился холестерин, нормализовалась глюкоза и объемы уменьшились на 2 сантиметра. Я у искусственного интеллекта поинтересовался, как такое возможно? И он мне выдал совершенно очевидную вещь. Он сказал, что если потреблять одну только шаурму в течение дня, одну штуку, то похудеть вполне себе можно. Но если у тебя помимо этого еще дофига еды, ну, как это обычно бывает, то, конечно, ты поправишься. Поэтому мотайте на ус. Приятного аппетита. Мона, Артигасти и Немига очень скоро в продолжении эфира.
1: Встречай новое официальное приложение Нового Радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Вернем на

0: PFPOW 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну,
6: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: Это не Мига, их суперхит «Высший балл» на новом радио. Кстати, по поводу высшего балла. Лучшим выпускникам школ подарили по 2 миллиона 100 тысяч рублей. Правда, дело происходит в Эмиратах. Правитель Дубая шейх Мохаммед лично наградил отличившихся учеников, поздравил их с успехом и вручил каждому персональное письмо по 2 миллиона 100 тысяч рублей. В России тоже выплачивают. Да, я посмотрел, в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. Это 100 бальникам. Ну и, кстати, да, поздравляю всех отличившихся с отличными результатами. Вы все здесь молодцы, а мы мчим дальше.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Каждый третий россиянин, проснувшись с утра, начинает листать ленты социальных сетей. Найди себя в этой новости. Далее по плану 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы нон-стопом. Наслаждайся, летние любимые твои. Дальнему востоку доброго вечера, а нам легкого трудового дня. Вадим Данилин с тобой сегодня. Всем привет.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Holiday Boy, суперхит «Пожары» в эфире нового. Ну и, внимание, внимание, очень важная информация для всех музыкантов, для всех, кто поет. И не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для других городов. Хорошая музыка рождается не только в столицах. Уральский рок, южный рэп, поволжский инди. По всей стране работают лейблы, которые формируют локальные сцены и определяют их звук. Чтобы по-настоящему поддержать их, дистрибьютор «Пульс» запустил конкурс для региональных лейблов «Пульс регионов». Кто может участвовать? Музыкальный лейбл из любого региона и любого масштаба. Достаточно иметь четкую концепцию, план развития и желание менять музыкальную культуру своего региона. Что получит победитель? Внимание! 1 000 000 рублей на развитие лейбла. Доступ к образовательной программе. Контракт на эксклюзивную дистрибуцию с «Пульс». И приятные призы от партнеров проекта. Подать заявку и изучить полные правила можно на сайте pulsregionov.rf. pulsregionov.rf. Успевай до 16 августа. Это реальный шанс вывести музыку своего региона на новый уровень.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!

0: Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф, это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: keramikerami.ru. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

Сон. Если бы еще знать, что это такое. А суперхит в эфире Нова. Кстати, супер новинка шикарная. Свежий, наисвежайшая супер новинка. В начале часа рассказывал тебе статистику, по которой каждый третий россиянин каждое утро, как только проснулся, начинает листать ленты социальных сетей. Но не рассказал тебе продолжение этой статистики, а там куда интереснее. Вот, например, взять вот это вот. Только лишь каждый четвертый россиянин, 25%, принимает с утра душ. Только лишь каждый четвертый. Короче, желание ездить на собственном личном авто, а не на метро и на автобусе, только усилилось. Я думаю, что не у меня, а одного.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые денег, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: твои.
1: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь твои глаза» от Света в эфире «Нового» не лишним будет здесь и сейчас. Напомню тебе о том, что у «Нового радио» появилось официальное приложение, которое называется «Радио Хаб». Без регистрации бесплатно. Еще и стабильный поток. Для тебя эфир, для тебя просмотр трансляции. Выбирай. Огромная библиотека контента в твоем распоряжении также. В общем, где бы ты ни был. Суперхиты, суперновинки 24/7 будут всегда теперь рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Легкого рабочего дня, местами вперемешку с пожеланием приятного аппетита в начале нового на новом от твоего непокорного слуги. Добавь сюда еще больше летних твоих любимых суперхитов, суперновинок, меньше слов, вот и готов новый музыкальный. Так что раскладывайся поудобнее. Вадим Данилин с тобой сегодня. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Galaxy от Кунгс в эфире нового суперхит. Тем временем почти половина работников, а именно 48%, регулярно спят на работе для восстановления сил и повышения эффективности. Начальники спят еще чаще, 53%, и считают дневной сон допустимым, если выполняется задача. А каждый шестой поощряет такие перерывы. Начальник поощряет дневной сон на работе. Однако 58% сотрудников скрывают привычку спать от начальства. Это все новости на минуте. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Ману, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Белокрылый. Новое.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: один процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

0: Ларри Краймер, «Мне так повезло», суперхит на новом. Ну и продолжение темы любви, весьма интересный опрос. Оказывается, флиртовать с ботами искусственного интеллекта – это тоже измена. Ученые из Канады провели опрос среди почти 2000 взрослых канадцев. Респондентов спросили, стал бы их партнер изменником, если бы вел откровенные переписки с искусственным интеллектом. 75% людей признались, что ситуация была бы точно конфликтной. При этом около половины назвали бы такое поведение изменой. Вот мне больше интересно, кого там больше, женщин или мужчин. По мнению ученых, людей привлекает безотказность искусственного интеллекта. Общаться с живым человеком сложнее. Они планируют изучать последствия отношений человека с программой. Ну а пока... Нет, хотелось бы, конечно, среди слушателей забунтить этот опрос. Ну, не сейчас, не сейчас.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Таиланд урезал без виз с 60 дней до 30, но тебя эта новость никак не коснется, потому что ты не можешь позволить себе отпуск хотя бы в 30 дней, не то что в 60. Так что эта новость обходит тебя стороной, на смену ей приходят 20 минут музыки без рекламы, нон-стопом суперхиты, суперновинки, и я, Вадим Данилин, с тобой пока еще здесь.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Faithless, New Religion, суперхит в эфире Нова. Ну и продолжение темы любви. Весьма интересная новость о том, что женщины и мужчины к 30 годам сравниваются по сексуальной рыночной стоимости. С русского на понятный рассказываю. Пик женской привлекательности на 23 года из-за молодости. Приходится на 23 года из-за молодости, красоты и фертильности. А пик мужской привлекательности, внимание, 38 лет. В этом возрасте у мужчины есть карьерные успехи, жилье и жизненный опыт. То есть в самом соку женщина у нас во сколько? В 23 года. В самом соку мужчина у нас в 38 лет. Живи теперь с этим.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма, все как будто про нас, ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше шоу. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. We'll be right back.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей.
2: Музыка.

0: Джангла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+. Вернем.

0: резерва 07.02.26 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он! Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Айова улыбайся, суперхит на новом. Просто напомню, что уже завтра Айова... Завтра или сегодня? Я уже забыл. В среду или в четверг. Короче, посмотри в интернете. Summer Fest. Да, Айова сегодня выступает. Посмотри, есть ли места свободные. Ну а самый быстрый способ улыбнуться – зайти в свой магазин приложений и скачать новое официальное приложение нового радио «Радио Хаб». Ведь это стабильный поток трансляций. Без регистрации, самое главное, бесплатно. Слушай эфир, смотри трансляцию, выбирай любимое из огромной библиотеки контента. И вот ты уже 24/7 рядом с суперхитами, суперновинками. Улыбка тебе, конечно же, обеспечена. Скачивай приложение «Радио Хаб» в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Реклама. Реклама.
2: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Новое. Это мы.
16: Привет всем, это Сергей Лазарев.
17: С вами Тима Белорусских.
18: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
19: Это «Звонкий».
20: С тобой Даня Нилетто.
21: Новое.
22: Всем привет, это Мэри Гус.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Очень скоро, ну минут так через 20, расскажу тебе, какой тип людей быстрее остальных полнеет. Возможно, это будешь ты. Покажет 20-минутный нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее по плану и твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже с тобой еще на пару часов, а мог бы уже спокойно отдыхать на нашем корпоративе.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Честно признаюсь, пока никто не слышит, открытие лично для меня. Дати, Take Me There. Суперхит в эфире Нового. Мне очень понравилось. Обязательно себе закачаю. Тем временем, как и обещал, новость про людей, тип людей, которые быстрее всего полнеют. Это касается только девочек. Мужики, можете расслабиться и не слушать. Короче, совы полнеют быстрее жаворонка, потому что едят по ночам. Новозеландские ученые провели эксперимент при участии 300 девушек из стран Океании. Среди участниц были жаворонки, совы и представительницы промежуточного хронотипа. Оказалось, что процент жира в организме сов был куда выше, чем у жаворонков. Кровь у любителей поздних подъемов тоже отличалась в худшую сторону. Повышенный инсулин, недостаток хорошего холестерина. И, вероятно, пишут ученые, что все дело во времени приема пищи. Все девушки питались примерно одинаковой едой, но совы отказывались от завтрака и переедали на ночь. Живи теперь с этим.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио.

0: магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
7: Только в июле.
6: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Это Доус и Мод, 10 баллов, суперхит в эфире, новое продолжение темы любви. Ученые опровергли миф о многозадачности женщин. Психологи проверили, правда ли женщины лучше справляются с несколькими делами одновременно. Спойлер, почти нет. Что тут? Значит, психологи дали участникам 5 задач одновременно. Готовить по рецепту, искать номера, сопоставлять символы, следить за словами на слайдах и при этом отвечать на вопросы каждые 20 секунд. В результате мужчины и женщины справились одинаково. С небольшой разницей. В пользу женщины, конечно же. Лолита, Рахим Нюша, «Градусы» очень скоро в эфире.

0: Только на новом радио. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксидиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+. Да, я знаю.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Команда «Градусы до солнца». Суперхит в эфире нового. Если местного солнца тебе будет недостаточно, могу подсказать дешевый вариант его усилить, как и ощущение от него. Тем более сейчас там, говорят, выше 40 градусов температура, море теплое, как парное молоко. В общем, завтра из Питера в Анталию можно улететь прямым рейсом за 7 тысяч рублей всего. 7 тысяч рублей, 4,5 часа в пути прямой рейс, и вот ты уже в море. Какое там море, кстати, я не помню, мне по географии плохо было местами. Дерзай, не благодари.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно торт песочный Наполеон домашний всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Тима Белорусских.
13: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
14: Это Звонки.
15: С тобой Даня Нилетто.
16: Новые.
17: Всем привет, это Мэри Гу.
18: С вами Джонни.
19: Меня зовут Ёлка.
20: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
21: С вами Полина Гагарина.
22: Всем привет от группы Пицца.
23: Слушай.
24: Новое радио. Присоединяйся.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Экватор рабочей недели, я считаю, мы успешно с тобой пережили. Пришло время понемногу начинать расслабляться и уже начинать планировать выходные, до которых рукой подать. Также раскладывайте поудобнее. Суперхиты и суперновинки в неограниченном количестве тебе в помощь. Я, Вадим Данилин, с тобой еще один час. Всем привет, Дальний Восток, доброй ночи.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

моя Мишель, «Зима в сердце», суперхит, категории «Не задушишь, не убьешь». В эфире нового. Хотел было тебе рассказать очередную новость какую-то. Потом посмотрел на часы, 16:20 в Москве, и подумал, а нафиг эти новости нужны? Дело близится к вечеру, Дальнему Востоку уже доброй, спокойной ночи. Поэтому понемногу начинаем расслаблять все свои части тела, наслаждаться прекрасными, шикарными суперхитами, суперновинками нового радио. И поменьше слов, побольше музыки. Согласись, поэтому очень скоро продолжим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
5: Только в июле.
4: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Ману, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: всегда. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Вернем.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.newradio.ru.

0: Если ты забыл, это близкие. Его суперхит «Горы». Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» у Феринова. На новом радио, кстати, обещанного 3 года не ждут. В начале своего эфира сегодня говорил о том, что сегодня я с тобой буду один, и после меня никого. Получи, распишись. До 7 утра по Москве. На новом радио. Только музыка. И ничего, кроме музыки. Хочешь? Эфир без ведущих. Более чем на 12 часов. Стартует уже через 10 минут. Ибо у нас, извините, корпоратив. Корпоратив, да. Разве такой можно пропустить? Так что я распрощаюсь с тобой до завтра. Ушел в ночь. Особо трансляцию завтра с утра, видеотрансляцию не смотрите утреннего шоу. Сами понимаете, корпоратив — дело такое. Сейчас я договорюсь. Вадим Данилин, обнял, приподнял. Пока.
1: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-60. 66-66.
13: Новый рынок.

0: Новое радио.
1: Новое радио.
0: Новое.
1: Почему день?

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июле. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
15: Новое радио. Новое радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый денег, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и дайте получение на zon.ru/16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно – найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
6: Вернем на

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Новое радио.
6: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Архитектор.
6: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный Наполеон домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты. Специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое

0: Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Киша вместо детских
3: песен. Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
0: я
1: лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
0: говорят,
1: костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
4: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Нового друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Парк-отель «Березки» приглашает отметить День металлурга. Будет жарко и очень ярко. Праздник красок Холли. Планетарий с фильмами в обзоре 360 градусов. На сцене диджей Швед и Манул, а также кавер-группа «Мажорики» с любимыми хитами в новом звучании. Парк-отель «Березки». Отпразднуем День металлурга вместе. Будет незабываемо. 0+.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже! 0+.
13: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое.

0: проблем.
1: Radio.ru.
2: Новое радио.
1: Новое радио.

0: Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: 12+. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну,
8: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
14: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
16: 18 и 19 июля.
15: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
16: Билеты на vkfest.ru.
14: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130+.
17: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Реклама. Реклама.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Тут по частям, да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
12: Где суперхиты?
13: У нас в чарте.
14: Стильно.
12: Где суперновинки?
13: У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17.00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+. Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
5: Сильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
5: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
5: Еще непонятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
5: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Поехали.
1: 16+. Plus.

стучали, громко чайки, и не стучали, а причалы бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий. Называй его великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Команд КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей.

0: Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
4: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
4: «Терминатор».
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
0: 16+. Новое на новом.
5: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: newradio.ru и превращай супер новинки в настоящие супер хиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: «Терминатор».
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Если парю и слишком навязчивый, я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.